0: Это было то же самое и здесь. Что значит «кто ты»? Человек нормально представился и сразу услышал ответ: «Что? Иди, Леха». Ну, не знаю. Может быть, я, конечно, не прав и искренне придирчив к текстам. Может быть, это был художественный образ. Но по факту музыкой навеяло. В принципе, как мне кажется, в любой день, даже очень трудовой, надо дать себе возможность и немножечко расслабиться. По крайней мере, когда начальство не видит. Но потянитесь хорошенечко. Может быть, даже смахните все, что до этого сделали, если сомневались в этом. Потом просто скажете, что не сохранились. В среду доделаете. Или, не знаю, найдите еще какое-нибудь развлечение, если вы уже на работе. Продуктивного вам дня. Вам желаю уже доброго вечера, конечно же. Нам, конечно же, просто переждать. Не ночь уже, и явно еще пока не утро. А вот у вас вступление в «Добрую ночь» вам решать, ложиться спать сейчас или нет. Мне кажется, мега детское время. В общем, всем шлю большущий привет и советую вам в эту жизнь проводить иногда кайфово, иногда глупо, иногда все вместе. Это Йоко уже рекомендует, но я, честно говоря, иногда просто-напросто соглашаюсь, не задумываясь. Может быть, кайфовать хочу.
1: На русском радио.

Что слушает страна?

0: Легко сказать. Ну, а с другой стороны, как же не обещать любовь, когда конфетно-букетный период, да, все при поднятом настроении, и, безусловно, даже если ты словами ничего не обещаешь, все твои жесты, все твои взгляды по отношению к партнеру говорят о том, что ты им чего-то там обещаешь, даже если ты ничего в это не вкладывал, ну, тоже ничего не подделаешь. Обманываться рады, как говорил наш замечательный, я бы даже сказал, наши замечательные, потому что Пушкина в последнее время привыкли называть наше все. 3.32 на наших раскрадейных от этой мошенники только что на волне Русского радио. И хорошо знакомый вам трек «Не говори мне ничего». Но опять же повторюсь, как не говорить-то? Вот песня Филиппа Киркорова именно с этого и начинается «Ты обещала». Но прежде мы послушаем свежую песню от Джасмин под названием «Какое счастье». «Мало огня» от группы «Серебро» и, возможно, дискотека «Авария» на острие атаки тоже очень скоро появится. Я по-прежнему всем шлю большущий привет и хочу, чтобы на каждом отрезочке вашей жизни Русское радио, нет, не преследовало, было отличным саундтреком к моменту, который вы в данный момент проживаете. И чтобы все у нас с вами было хорошо. Привет всем!
1: На Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: веселимся, блин.
1: Ох, мне кажется, это крайне важно. Уметь веселиться и уметь расслабляться в любом возрасте, а уж в юном и подавно. Ну, как бы я отреагировал, когда мне было лет 17, на то, чтобы мне сказали: а сегодня, Дима, праздник России, день смородины. Реально, сегодня день смородины. Я бы сразу спросил, какой. И когда бы мне сказали черный, я бы сказал: фу, я красную люблю. Это правда, кстати, чистая правда. Я очень не любил черную смородину раньше. Если мне говорили там смородиное варенье, попробую хоть ложечку, я говорю: давайте я лучше две банки заточу у клубничного, пусть того земляничного, можно даже три, чем буду пробовать эту ложку. Что касательно 17-летия, раз я вспомнил, мы, кстати, на регулярной основе отмечали не только российские праздники, самый главный для нас был день взятия Бастилии, это тоже сегодня. Так что мои поздравления, если кто-то идет по моим стопам. И, к слову говоря, если убираться чуть за пределы России, уже дальше Франции, наверное, но ближе к нашему российскому сердцу, в Беларуси сегодня праздник, фестиваль «Славянский базар» в Витебске. Главное, чтобы не поздно. У меня мама опять к телевизору прилипнет, она всегда смотрит. Кстати, всем мамочкам большущий привет, ну и вообще всем. Пусть у нас все будет хорошо. С праздниками!
2: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Слава! Признание! Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: очень-очень серьезным, уж тем более страшным. Не потому, что он плохой актер. Не, ни в коем случае. Актер он просто замечательный. Ну вот прям, знаете ли, не мог и все тут. Я вот думал, еще бы Никулина позвали, но ей-богу. Есть такие штампы, ничего с этим не поделать. Допустим, если вы герой-любовник, то ноль вопросов, кто тут самый красивый. Само собой, разумеется, Артур Пирожков. Что у нас еще дальше? Света появится с песней «Другая». Я оставлю от Григория Лепса и Мота, и моя Мишель, их версия песни «Иногда». Всем шлю большущий привет, уже желаю и нам тоже наступившего доброго утра, пока еще раннего, вам уже рабочего подъема, пусть у вас все будет хорошо и продуктивно, вам желаю доброго дня и приятного аппетита, конечно, а вам уже и доброго вечера, как всегда, затейливо.
1: На русском радио.

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
3: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
0: Любимая на русском.
5: Уходи, если сможешь, встань опять одинокой.
6: Все будет хорошо.

0: Хорошо расправить крылья. Хорошо. Русское радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ой, я все понимаю. Когда милая далеко, конечно же, не до шуток. Но, с другой стороны, это ведь смятение чувств, а значит, одновременно и до шуток тоже. Почему нет? Все ж в семью. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась вашей шуточке в эфире Русского радио? Наверняка хотите. Я бы да. Конечно же, для начала придумайте шутку, пришлите ее на наш сайт rusradio.ru. И лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторы, разумеется, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей же шутки. Все подробности есть на нашем сайте www.rusradio.ru. Повторение мать учения, как говорится. Что касательно размера футболки, ну, тут, если вы, например, парень, то, возможно, нужно сразу заказать оверсайз. Да, девушки любят попросторнее. Наверняка ваша вторая половина наденет ее, походит по комнате и скажет: «А знаешь, она мне гораздо больше идет». Ну и все. Забудьте в таком случае. Если вы, например, девушка, любите шуткануть и решили прислать нам шуточку, вам, наверное, нужно попросить на размер меньше. Во-первых, вам в обтяжку идет, а во-вторых, у парня не будет ни малейшей возможности отжать у вас эту легонькую промышленность. В общем, я в вас верю, присылайте шутки, и все будет хорошо. Но Антон Юрьев озвучит громко, смешно, вообще ничего общего с шепотом. Все, где угодно, это смогут услышать. И вообще, у Русского радио огромная аудитория. Я рад, что вы в большинстве своем сейчас со мной. Я, кстати, до 7 утра между песнями. Но Юлия Гаврилова прямо сейчас, дальше Валерия и Владимир Пресняков.
1: На Русском радио.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.

0: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Не думать вообще нельзя, потому что я могу передумать. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: Ну да, Марфа на русском радио, ее новая песня «Забери меня», я абсолютно солидарен. Мир действительно такой удивительный, так что в летний период, особенно во время отпуска, усыновите меня, куда-нибудь свозив, разумеется, потом верните маме. А так, забери меня, чего нет-то. 4.46 на наших русскородийных. Прежде чем мы начнем завидовать в очередной раз Питеру с их белыми ночами, эту песню нам предоставит группа «Чай вдвоем», не в оригинале, уж заметьте. Конечно же, хотелось бы отметить, что действительно отпускной период начался. И если вы только-только собираетесь, то с наступающим. Если уже находитесь в отпуске, хорошо, что вы взяли с собой русское радио. Не забыли. Я, конечно, против, если вы нас положили прям сверху и вот тыльной частью организма прыгали на чемодане, чтобы закрылся. Нет, нас можно взять в ручную кладь, вполне себе. Ничего тут сложного нет. Это если вы любите перелеты, а уж в ЖД-варианте вообще никого спрашивать не нужно. Сколько взяли с собой, столько в купе и баткнете. Ничего не случится. В общем, отдыхайте на здоровье, слушайте русское радио и настроение держите на высшей точке. Всем желаю отличного настроя и в плане отпуска, и на рабочем месте, конечно же. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральным

0: Государственной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Что слушает страна?
2: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
1: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
3: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Нет, ну здесь я, конечно, уже не в помощь Жене Малаховой, не могу взять на себя столько ответственности. Все-таки два человека — это уже, знаете ли, команда. А отвечать за коллектив должен директор, и я не. Диджей русского радио Дмитрий Лебедев, шлет большущий привет и от своего лица, и в целом от русского. И очень даже считаю, что все будет хорошо. И не спрашивайте, почему я говорю о себе.

0: надеюсь, опять же, в любимом месте, пусть все будет продуктивно. Вам, конечно же, уже желаю приятного вечера, раз вы уже закруглились с рабочим днем. Ну, а нам с предстоящим, безусловно, тоже удачи. И в подъеме, и надеюсь, что доберетесь на работу вовремя. Ну, и в целом, опять же, продуктивного рабочего дня. Зовут меня Дмитрий Лебедев. Всем-всем-всем шлю большой привет и обещаю, что в ближайшее время у нас будут исключительно любимые исполнители и лучшие песни. Сергей Лазарев на русском с песней «Лови», «Сердце» от группы «Чили», а также Полина Гагарина с треком «Обезоружена» и «Волшебная моя». Дмитрий Маликов, все это вам.
1: На русском радио.

0: Да, послушал и подумал, как же все это подытожить. И решил фразой «все тлен». Подумал я об этом не сейчас, а тогда, когда в туристической программе была указана Бастилия, то бишь посещение ее, когда нас привезли на место, оказалось, что ее там нет. Вот тогда-то я и узнал, что на самом деле народ прям самостоятельным образом демонтировал эту самую тюрягу, и даже кучка кирпичей, которая там лежала, вся была растащена горожанами. Не знаю уж на какую память. Сейчас вместо нее памятная площадь, так и называется, площадь Бастилии. Вообще, конечно, фривольно гулять по месту, где была тюрьма, ну, так себе вайп, подумал я, но кто об этом помнит, кроме меня, конечно же. С днем взятия Бастилии всех, да, это сегодня 14 июля. И, как я уже сегодня упоминал, шалости ради, когда мне было лет 16-17, мы это хозяйство отмечали практически каждый год, начиная с вышеупомянутых лет. Ну, так, нравилось нам. Потом, конечно, прекратили. Праздников на свете много. Например, сегодня российский день смородины. С чем вас и поздравляю. Что касательно любви, то сейчас у нас не от гостей из будущего. А Настя и Дим Билан появятся с песней «Эпилог». В принципе, та же история. И «Ты не верь слезам» от Шуры. Вот это я понимаю. Позитив.
1: На русском радио.

бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Повестно, так еще и до скончания веков ваша репутация в этом доме будет ниже плинтуса. То есть старше по подъезду вам уже точно никогда не стать. Подумайте об этом. 5.47 на наших, тут же думать нечего. Время на месте не стоит. Доброго раннего нам и вам. Вам, конечно, на работу большой привет. Как, кстати, все идет. Надеюсь, процесс идет продуктивненько. Как по-другому? По-другому он не идет. По-другому он стоит. Подумайте моими философскими словами и забудьте их. Вам желаю доброго дня и доброго вечера. Вам все у нас обязательно будет хорошо. Даже в этом месяце. Хотя мы его в своих снах преддверии лета представляли себе по-другому. Нет, ну может у вас, конечно, жара, но у нас дожди. Принимаем соболезнования. В июле называется песня от коллектива 5.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа BIS.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Романтично, конечно, очень, и вообще тема обучения, как жизненного, так и просто школы, имеет место быть и право на существование. Другое дело, учится вроде бы на своих ошибках, поэтому не факт, что методы второй половины, они замечательные, чтобы их копировать. Но, если вам нравится, я не против. Я вообще никогда не против чего-то хорошего. Хорошего для вас, само собой разумеется, даже если это в шкалу моих ценностей просто врезается и никак ей не соответствует. К чему клоню? Да, как всегда. Мне нравится улыбаться, но если вам хочется приветь, да пожалуйста. С Иванушками Тринейшнл, да за здоров живешь. Если хочется дружить, то тоже никаких препон. Наталья Подольская и Регина Тодоренко буквально через какое-то количество времени со своей новой песней «Подруга». Вот против оружия я, конечно, немножко бы выступил, но с другой стороны, если это на тему любви, группа «Пицца» и тут права. Себя ж кокнули. Татьяна Куртукова появится со свежим треком «Алешенька», а также «Хочется» от группы «Градусы». Ну, если хочется, то вообще, конечно же, можно. Всегда и везде. Доброго вам утра, вам дня, вам, конечно, уже вечера. Все будет хорошо. Дмитрий Лебедев, я до 7 утра между песнями, конечно, вашей компании.
1: На русском радио.

0: без руки.
1: Новая песня на русском.
0: Секрет.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: На этой неделе. Номер 3.
3: Через туман.

Ну, как по мне, не суть. Орбиталочка у нас была, или внеорбитная, как утверждал Юлиан Краулова. Самое главное, как вы успели заметить наверняка, как и я в течение песни, что стыковка осуществилась, как мне кажется. Поэтому можно уже констатировать, что Юлиан Краулова, ее партнер по жизни, космонавтики. Я бы рад был сейчас перейти непосредственно к празднику, если бы сегодня он был День космонавтики. Но нет, праздники, конечно, имеются, но не такие. Сегодня

0: Российский праздник День Смородины. Нет, ну, может, найдется человек, для которого поедание плодов является космическим удовольствием. Но это прям не я. А вот другое дело — международные праздники. Сегодня День хаоса и беспорядка. Вот это прям мое. Когда я проспал, когда я собираюсь на работу, я думаю, ладно, приду, и если не удастся все привести в порядок, в крайнем случае ремонт. Ну, вы же знаете, я человек позитивный. Я всегда во всем вижу выход из положения. Но если вы уже нормально проснулись, собрались, привели себя в порядок, конечно же, парни, особенно вас касательно, и уже оказались на рабочем месте, привет вам большущий, отличного вам дня. Вам уже доброго вечера, ну а нам утро раннего. Утро доброго.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера.

0: 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9

0: Я думаю, что гипотеза вещь неплохая, но, с другой стороны, без всяких может быть, как бы и всего остального, можно что-то предоставить по факту. Ну, например, то, что я, Дмитрий Лебедев, был с вами аж с 0 часов и до этого момента. Вот сейчас уже спешу откланяться. Но встреча с вами была для меня незабываемой. Равно, как и второй факт, который случится, правда, только через 15 минут. Я не вангую, я точно знаю. Вас ждет встреча с русскими перчиками, конечно же. Главное утреннее шоу страны. Пропустить такое невозможно. Останетесь ведь без улыбки. Ну и какого-то рабочего подъема, само собой разумеется, ведь под русское радио всегда работается круче, продуктивней и, как мне кажется, меньше, потому что время пролетает значительно быстрее. Скажете, так не бывает? Бывает. Дим Билан в ближайшее время и что-нибудь еще из любимого на русском. А как я уже и сказал, я откланиваюсь. Услышимся чуть дальше по неделе. Я желаю вам отличного дня, и чтобы все у нас всегда было хорошо.
1: На русском радио.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио. Я жду тебя.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить компенсацию расходов на ЖКХ для инвалидов до 100%. Проект закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Как пояснили парламентарии, инициатива затрагивает интересы около 12 миллионов человек. Бизнес сможет заменить штраф на соглашение об исправлении нарушений. Как сообщили в Думском комитете по малому и среднему предпринимательству, поправки приняли еще на прошлой неделе. Так компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования. Разбирательство на время приостановят. Если условия будут выполнены, дело закроют. Банки все чаще выдают ипотеку, которую заемщики будут закрывать уже после выхода на пенсию, следует из данных Центробанка, которые изучили «Известия». По итогам 2025 года почти каждая пятая новая суда была оформлена с плановым погашением в возрасте 70-75 лет. Это значительно выше нынешнего пенсионного возраста. При этом банки рассчитывают на то, что большинство таких кредитов будет погашено досрочно. На IT-рынок труда по итогам прошлого года вышли около 400 тысяч новых специалистов. При этом число открытых вакансий сократилось на 29% год к году, примерно до 500 тысяч. По оценкам аналитиков, нынешний перегрев рынка формирует сразу три источника подготовки кадров – высшие учебные заведения, образовательные платформы, программы дополнительного профессионального образования. В итоге конкуренция на рынке труда значительно выросла. 7 часов 2 минуты в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: а вот мы здесь. Это очень хорошо. Здесь главное на главном стартует, чтобы у вас сегодня было все улыбчиво, весело и бодренько. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио. Люди, макочки,
1: привет! Доброе утро!
2: Ну давайте сейчас этот час будет такой разминочный.
3: Как это?
1: Разминочный. Ну,
3: типа зарядки будем
2: конечно,
3: делать?
2: Конечно, зарядка.
0: Ну мышцы уже не те, надо размяться.
3: Конечно. Да,
0: конечно.
3: Давайте.
0: Сначала растяжка.
2: Конечно, нельзя сразу, придя на работу, вот взять и работать.
3: Да. Надо, с головой, да?
2: Конечно,
3: не
2: надо
3: будем.
2: Немножечко расслабиться.
0: Да.
2: А для этого у вас есть слово на вылет, это наша игра.
0: Вот, там можно потанцевать, порадоваться. Нельзя сразу же пойти и сесть на шпагат. Помните, как вы меня поднимали 4
3: да.
0: часа? Вот, а после этого, естественно, будут огромное количество ваших песен в перемешку с 12 друзьями русских перцев.
3: Да.
0: Десятку принесли?
3: Принесли, конечно.
0: Ну, тогда вообще вопросов нет. Тогда будет еще игра против правил.
2: Да, ну а если наш человек сегодня заберет 10 тысяч, Антон встанет на голову.
0: Ему? То есть, по сути говоря, вы, извините, вы забрали 10 тысяч. Давайте голову. И
4: главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Утром радио.
1: Привет, мичуринцы! Короче, ребята, значит, в России начнут выращивать бананы со вкусом мороженого.
2: Прелесть. То есть мороженое со вкусом банана делали, теперь все наоборот.
1: Конечно, должно наоборот. Но просто я бы хотел, да, чтобы как-то в России просто повсеместно начали выращивать бананы. Все, ну, пожалуйста. Вот, везде причем. Вообще, даже в отдаленных регионах.
2: А тебе какие, королевские нравятся или обычные?
1: Мне нравятся любые бананы, кроме вот этих вот мини-бананчиков.
2: Это королевские как раз.
3: Они еще очень сладкие.
1: Нет.
3: Мне не нравится тоже.
1: Я в Таиланде попробовал, ел все маленькие бананчики.
3: Да, ну, мы же нормальные бананы.
2: Там другие, там соленые, там жареные. Они вот
1: нет, соленые,
2: блюдо.
1: Жареные, понимаешь, соленые, жареные бананы и арбузы, это
3: нет,
1: в деревне.
3: А банан в карамели вкусно.
2: Так, да, мы про вкус мороженого забыли.
1: Это вообще бананосплит, это вообще ни о чем, понимаешь? А, короче, эксперимент решили поставить сочинские фермеры. Плод будет обладать голубой кожурой. Ну, типа, о, знаете, элита. Вот, она вкусно напоминает ванильный пломбир. К концу года планируется высадить и другие десертные бананы из разных азиатских стран.
3: Ну, почему бы и нет?
2: А мы светиться не будем после этих бананов?
1: Будем, конечно.
2: Голубым цветом.
1: Ну, потому что это иранские бананы, а не другие. Ну, вот. А это вот бананы.
2: Это уранские.
1: Уранские бананы, да. С фосфором, да. Вот просто,
3: голубая понимаешь? Кожура.
1: Да, посмотрите, ребята, посмотрите. Каждому ребенку в детстве, в детском садике дают банан, да? И он светится здоровьем, понимаете? Такой просто. А на просвет.
3: Да.
1: Ребят, все на ингаляцию. Все, по-моему,
0: русские перцы. Русские перцы на русском радио.
2: Ой, а мы давайте пока на пробке посмотрим, что там у нас происходит. Там тоже, кстати, все цветное, но пока зелененькое, на дорогах свободно. МКАД немножко имеет затруднения от Волгоградки до Белой дачи, там 11 минут. На Дмитровке от стоянки для отдыха до Еремина. На Рогачевском шоссе есть тоже небольшая проблемка на 3 минуты. И где у нас еще? Вот смотрю на Первомайской улице от Измайловской площади до 13-й парковой улицы. Чего-то там все замедлились.

0: Что за чудо чудное, что за диво дивное, наш прекрасный гороскоп. Вы готовы, дети?
1: Да!
0: Взрослые.
1: Да, капитан!
0: Ну тогда поехали, овны! Сегодня вы сможете вдохновить кого-то своим примером.
2: Тельцы, сегодня день, когда ваше терпение окупится сполна.
1: Ну, наконец-то! Близнецы, неожиданный звонок или сообщение окажется сегодня очень кстати.
0: Раки, сегодня стоит доверять не слухам, а собственным глазам.
2: Ух ты! Львы, вас ждет шанс проявить себя в неожиданной роли.
1: Девы, день подарит приятное ощущение завершенности и гармонии.
0: Весы, сегодня ваше умение договариваться станет главным преимуществом.
2: Угу. Скорпионы, неожиданное предложение может оказаться очень перспективным. Не упустите его.
1: Стрельцы, вас ждет день полный легкости и приятных совпадений.
0: Козероги, сегодня полезно немного изменить привычный распорядок.
2: Водолеи, хорошая идея придет тогда, когда вы перестанете ее искать.
1: Рыбы, вас приятно удивит поступок человека, которого вы очень давно знаете.
3: Перченый гороскоп на русском радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
3: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Реклама на русском.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам. Леса и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
3: Опять у

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Я сейчас попрошу очень серьезно отнестись к новости, которую я буду рассказывать.
2: Мы всегда серьезно относимся.
1: А что это такое уже было? Мужчины, дорогие, уважаемые мои, мной любимые, откройте, пожалуйста, сейчас свои гаджеты.
3: Так.
1: Календарь.
2: Так. Кошелек.
1: Нет, пятницу.
3: Так.
1: И с повтором на каждую пятницу года вообще можно поставить уведомление о том, что мужчинам надо дарить женщинам цветы по пятницам, чтобы разбогатеть.
2: Дарите женщинам цветы по пятницам.
1: Так сказали эзотерики. Эзотериков, извините, надо слушать. Сегодня мы моем руки солью с кофе.
3: Хорошо.
1: Чтобы тоже разбогатеть, кстати.

0: Смотрите.
1: Осторожно.
0: Пятница связана с энергией изобилия. Чтобы приманить финансовую удачу, в этот день рекомендуют дарить женщинам букеты. Внимание! Не просто букеты. Важное количество цветов. 5, 7 или 9 цветов. Никто не просит миллион.
1: Чтобы привлечь энергию изобилия, надо, чтобы дарили букеты из 5, 7, 9 тысяч. Вот в размене. Типа, на!
0: Нет,
1: опять, на выходные
0: цветы,
1: тебе.
0: Цветы. Привлекают.
2: Не, ну деньги. Можно розочки из купюр тоже скрутить.
1: Действительно, да. Действительно такое.
0: Вы такие меркантильные.
1: Да.
0: Кошмар, ужас просто. Вы.
2: Мы?
0: Да.
1: Возьму бабла и подарю букет.
0: Шутки все шутишь.
1: А что
0: надо, надо цветы дарить по пятницам, а шутки шутить всегда.
1: Шутки шутить всегда, потому что, по сути говоря, вот если вы не будете шутить на эту тему, то у вас нет шанса выиграть футболочку. А вот поскольку у каждого есть свои шутки, да, то есть шанс стать автором. Автором, и не побоюсь этого слова, ну, исполнителем точно нет, но автором, да. Вот, который услышит вся страна. Я про шутку. Для этого не нужен микрофон. Достаточно зайти на сайт rusradio.ru и отправить свою идею. Лучшие шутки прозвучат в эфире в моем исполнении, а их авторы получат эксклюзивные футболки с собственным текстом. Подробности, естественно, искать нужно на сайте rusradio.ru, а цветы дарить нужно каждый день. Нафиг пятница, почему нет?
0: Из-за этого сказали же.
2: Давайте начнем хотя бы с пятницы, а там уже разберемся.
1: Ведешь себя как из

0: так вот оно и бывает.
1: Как?
0: Одно слово просто уберешь из фразы,
1: да,
0: и сразу смысл меняется, сразу ничего не понятно.
1: Да-да-да, бывает одну букву уберешь или поменяешь, и смысл вообще меняется.
2: Кстати, да, бывает и такое.
1: Такое бывает тоже, да.
0: Но некоторые нас... пытаются, конечно, звездочки туда поставить, но мы все понимаем.
2: Да. А у нас тоже будут звездочки.
1: Звездочки?
0: Нет, у нас одна... у нас будет одна звездочка, которая сейчас нам позвонит. Вернет слово из песни, выкинутой нейросетью, на место и заберет колонку классную, фирменную.
1: Потому что Жукова вот так глянула, я думал, что сейчас она как шандарах, у меня звездочки начнут.
2: Ну, вообще звучит как план.
1: Звучит как... До свидания.

0: 8495-995-1057. Давайте играть.
1: Я побежал.
2: Давайте.
3: Тот, кто слушает сейчас, поступает мудро. Юрьев, Жукова, Морозов. Зажигают утро.
4: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гости шоу Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вечер на русском. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: день.
1: Ребятушки, это игра слова на вылет. Сейчас будем играть, веселиться, радоваться. До нас зазвонилась Резида из города Набережные Челны. Доброе утро, Резида.
2: Резида, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Как там Татарстан проживает?
4: Отлично, солнечная погода, все хорошо.
1: Вот видите, у вас солнечная погода, у нас пасмурная, вот вы позвонили, стало гораздо веселее. Сейчас услышите правила, вот, и, естественно, после этого надо нас порадовать и выиграть, победить.
2: Дорогая Резида, мы сейчас включаем вам фрагмент песни, там одного слова будет не хватать. Нейросетка взяла его и вычистила. Ваша задача — слово это нам назвать и колонку фирменную от русского радио забрать. Все ли вам понятно?
4: Да, понятно.
3: Резида, тогда мы желаем вам удачи, слушайте внимательно. Спасибо. И выиграйте.

0: смотрите, да, какое же слово улетело-то?
1: Ой, по-моему, важнее.
0: По-моему, важнее, это правильно.
2: Да! Победила Резида!
3: Вам достается классная фирменная колонка от Русского радио. Ура!
2: Он, чтобы все набережные танцевали под нее. А мы вас обнимаем. Желаем хорошего дня, отличного настроения, дорогая.
0: Пока-пока.
3: Пока.
4: Слово на вылет на Русском радио.

0: знаю, что же надо сделать, какие приметы. Поверить, чтобы увидеть в прогнозе погоды жаркую и солнечную погоду. Поменять место пребывания давайте не предлагать. В столице снова пасмурно, дождливо, но сегодня хотя бы тепло. Плюс 25 градусов.
1: Реклама на русском.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом, где спешат только жить.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: На море без перелета? В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных корок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион. 10 минут от метро Ясенева.
7: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке, считают в Госдуме. По мнению авторов инициативы, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. Кроме того, депутаты намерены добиваться бесплатных межбанковских переводов как минимум между близкими родственниками. Бензин на столичных автозаправках подорожал за неделю примерно на 30 копеек. Дизельное топливо прибавило в цене 45 копеек за литр. Такие данные в традиционном еженедельном обзоре приводит Московская топливная ассоциация. В конце июня в столице наблюдались очереди на АЗС. Сейчас они исчезли или существенно сократились. Экономисты оценили потенциальный эффект от внедрения цифрового рубля в 423 миллиарда рублей в год, пишут ведомости со ссылкой на экспертов Центрального университета. Больше всего бизнес сэкономит за счет сокращения издержек при переводах средств, в том числе международных, 348 миллиардов рублей. Еще 75 миллиардов банки могут заработать благодаря новым продуктам и сервисам для цифрового рубля. Согласно производственному календарю на текущий год, россияне больше не смогут рассчитывать на дополнительные трехдневные выходные. День народного единства, который в этом году выпадет на 4 ноября, даст лишь один выходной день в середине недели. Последний продолжительный отдых был приурочен ко Дню России и продлился с 12 по 14 июня. У меня на этом все. 8 часов 2 минуты в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Самара. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А что это такое продолжается здесь? Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Для вашего хорошего настроения, чтобы все сегодня ладилось однозначно. Спасибо, что вы рядышком с нами. Нам рядышком с вами сейчас Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев. Давайте обниматься. Идите. Хорошо. Привет!
2: Доброе утро, друзья. Ну что, я вам хочу сказать. Вчера понедельник. У меня обычно понедельник — это разгрузочный день. Но это не касается диеты, питания и так далее. Разгрузочный день — это когда я выгребаю из моих авгиевых конюшен всякое барахло.
3: Это где ты там живешь?
2: И оно, да, и оно почему-то не заканчивается никогда. Я думаю, ну я уже вроде все вытащил, уже вроде все нашел, все выгрузил. Но все равно что-то обязательно нахожу. И вот вчера разгребал опять вещи дома, и одна штучка мне напомнила о событии. Как-то при разборе во время переезда одного музея мне разрешили взять любой экспонат из кучи барахла. Там, значит, все это сгрузили в кучу и сказали: Димочка, бери любую вещь. Я взял...
1: Так у нее появилась из Третьяковки пара картин, понимаешь?
2: Нет, там была... К сожалению, это была не художественный музей, а, ну, всякое барахло там было. В общем, я взял камеру Super 8, и я не знаю до сих пор, работает она или нет, потому что я не понимаю, как ее подключить, как туда запихнуть пленку, но выглядит прикольно, для реквизита, наверное, нормально. Вот зачем я ее храню, я до сих пор не понимаю.
1: Не смотри, пожалуйста, так начинаются все фильмы ужасов. Что ты посмотрела, оттуда, к примеру, там такая, знаешь, из телевизора Полина вышла такая. Да-да-да, 7 дней, я не мыла голову.
3: Я позвоню тебе.
2: Сиди, телек потек. Ну вот, хочется и у наших слушателей, да и у вас тоже спросить, какой вы хранили годами предметы и сами не понимаете вообще зачем.
1: Да, реликвия, чтобы была какая-то. Куда писать-то?
3: Пишите, пожалуйста, в нашем канале в Максе, там есть пост, там в комментариях можно рассказать свою историю.
1: Ну, а точняк, ВК пишите, там тоже есть пост, три красивых человека, под ним в общей сложности буковки.
2: Да, и эти же красивые люди ждут ваши сообщения в наши мессенджеры. Номер плюс 7 916 003 105 7.
1: Вперед!
0: На русском радио.
4: Жизнь играет с нами яркими.

0: Нормально все, песни попели. Помнишь, что тут мем? Нормально посидели, я песни попела. Расскажите нам, что вы не можете никак выбросить, зачем-то хранить долгое время. Вот Андрей, например, из Барнаула хранит зачем-то архивы хит-парада «Золотой граммофон». Ну, в смысле, зачем-то? Вы чего? Вы нам потом...
1: Бородину проверяет.
0: Да, ну вы нам потом как бы их, наверное, пришлете.
2: Да.
1: Конечно.
0: Нам тоже надо. Он каждую пятницу конспектировал все 20 мест, не знает сам, для чего этот архив. Сейчас можно все найти в интернете. Ну, знаете, Андрей, в интернете сейчас... заменяют информацию, как-то
1: да,
0: все врут.
1: Врут, понимаете?
0: Да.
1: Вот,
0: вырывают из контекста.
1: Какие-то артисты, которые прям ни одного граммофона не пропустили, ответьте нам, напишите, интересно просто.
2: Таких не было.
0: Нет таких.
1: Не было, точно?
0: У всех были перерывчики.
1: Сейчас кто-то сказал, Киркоров был всегда.
2: Всегда, есть наши любимчики. Да. Наталья нам пишет, что до сих пор хранит противогаз 74-го года
1: и
2: выпуска.
1: И правильно делает.
2: Она не знает, зачем она его хранит.
1: Мы знаем.
2: Да? Не надо.
1: На всякий случай.
0: Так, ну, а он уже все.
1: Кто?
2: Рассыпался?
0: Конечно.
1: Жаль.
0: Уже вредно для здоровья.
1: Жаль.
3: Русские перцы. На русском радио.
0: Так, давайте посмотрим на пробки. Сервис Яндекс.Карта оценил ситуацию сейчас уже в 2 балла. На северо-восточной хорде от Дмитровского шоссе до Лихоборской набережной 23 минуты проедете. Участок Батарейной улицы от поворота в район Луговая до церкви в Киеве. Там 29 минут. МКАД у нас едет от Подольских курсантов до въезда в Бутово. 20-минутный отрезок. Есть еще на внутренней стороне небольшая такая вот замедленность. От Рязанки до Белой дачи. Там 16 минут потеряете.
3: Все будет хорошо.

0: Скажите уже адьос барахлу и хламу.
1: До свидуленьки.
2: Да, вот пишет нам Василий. Он хранит логарифмическую линейку.
1: И правильно.
0: Лало. Лалогарифмическую линейку. Это новая такая.
2: Лалогарифмическая линейка. Рука не поднимается ее выбросить. В свое время она помогла Василию написать диссертацию кандидатскую.
0: Василий, отдайте, знаете, кому? А Дмитрию Оленину, потому что он знает, как обращаться с этими линейками логарифмическими.
1: И любит измерять.
0: Да.
1: Да.
0: А вот логарифмы.
2: Что он будет измерять?
0: Интегралы.
1: Все хотят увеличить,
2: а я уменьшил.
0: А вот у нашей слушательницы на чердаке хранится 30 лет дедушкина гармонь.
1: Ну!
0: Хотя никто из нас не играет. Но вот сейчас появилась сноха с высшим музыкальным образованием. Так что вся надежда на нее, на возрождение нашей гармошки.
2: Здорово.
1: Да, что прям на чердак забрались, там говорят, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
6: «Джили Ситирей» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон — для всего, что важно. «Джили Ситирей» — энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте «Лента.ком».
9: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
17: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио на спорте. Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия».
1: Конкурс «Русское радио на спорте» набирает ход, и мы продолжаем искать самых спортивных слушателей страны.
2: Тех, кто не просто подумал, надо бы как-нибудь заняться спортом, а действительно выбрал номинацию, снял видео и отправил заявку через наш сайт.
3: Самое время объявить нового победителя дня.
2: И это Павел из Омска! Для участия он выбрал номинацию «Самый сильный». Это моя, кстати, номинация.
1: Поздравляем, Павел. На своем видео он выполнил множество силовых упражнений, подтягивания, отжимания, бёрпи. И все это в жилете с утяжелителями.
3: Ого, а в конце он так разошелся, что вообще начал гирю подкидывать.
2: Отличная заявка и отличный пример для всех, кто пока только-только вот присматривается к конкурсу.
1: Павел, поздравляем, вы получаете сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин и становитесь претендентом на главный приз – поездку в Нижний Новгород и спортивные выходные в нашей компании.
2: Ну, уже звучит как отличный план на август, особенно если заранее морально подготовиться к тому, что спорт там будет не только в названии.
3: Если вы тоже хотите принять участие, выбирайте одну из номинаций, снимайте короткое видео со своими спортивными способностями и загружайте его на сайт конкурса. Участвовать можно сразу в нескольких номинациях, и вид спорта вы также выбираете сами. Все подробности на сайте rusradio.ru.
1: К движению ГТО уже присоединились миллионы людей. Самому младшему участнику 6 лет, а самому старшему 101 год.
3: Только в 2025 году выполнить спортивные нормативы решили больше 3 миллионов человек, а свыше 460 тысяч получили знаки отличия.
2: А всего почти за 12 лет свои силы в центрах тестирования по всей стране проверили около 11 миллионов россиян.
1: Причем знак отличия ГТО может принести вполне реальные преимущества: до 10 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ, премию на работе или привилегии для занятий в фитнес-клубах.
3: А студентам с золотым знаком отличия ГТО может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия.
2: Выходит, что нормативы ГТО — это не только способ проверить свои силы, но иногда еще и возможность получить очень приятный бонус.
0: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт Россия». Спорт, доступный для каждого.
4: Русское радио на спорте.

0: Алиночка, можно я приглашу тебя на медленный танец?
1: С удовольствием.
2: Боже мой, первый раз работаю диджеем на такой дискотеке для двоих.
1: Присоединяйся к нам.
0: Ой, как классно.
1: У нас будет хоровод.
2: Боже мой. Вокруг чего?
1: Вокруг 10 тысяч.
2: А, это я люблю хороводить. Чего вы хороводите, раздавайте деньги, как говорится.
1: У нас игра против правил уже совсем скоро. Если есть желание поиграть, то сейчас надо воспользоваться этим моментом и дозвониться до нас. 8-495-995-105-7.
2: Кто любит деньги, все сюда.
0: Не отвлекайтесь, давайте танцевать.
2: Раз, два, три, на ногу не наступай, пожалуйста.

0: на русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру. Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Дожди идут, но нас не смоешь! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
12: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, игра против правил. Тот момент, когда можно дозвониться до русского радио, получить 10 тысяч рублей, ну там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот и спокойным образом почивать на лаврах, понимаете, все лето. А, итак, до нас дозвонилась Лидия Борисовна из города Набережной Челны. У нас сегодня день Набережных Челнов.
2: Здравствуйте.
1: День Татарстана. Лидия Борисовна, здрасте, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ать, как хорошо. Лидия Борисовна, кем работаете, скажите?
3: Никем, отдыхаю, пенсионерка.
1: Лучшая, правильно, молодец.
3: Самая хорошая работа в наше время.
4: Да, наслаждаться жизнью наконец-таки.
2: Да, Лидия Борисовна.
3: Жизнь удалась.
4: Да.
3: Вовремя вскочила.
2: Ну тогда, Лидия Борисовна, вам сейчас просто не составит большого труда за 20 секунд ответить неправильно на 5 вопросов от Антошки и забрать 5 тысяч. Потом еще сыграть в суперигру и забрать еще 5 тысяч. Договорились?
3: Я буду стараться, если получится.
1: А мы будем за вас болеть.
2: Тогда время пошло.
3: Ребята.
4: Удачи вам.
3: Спасибо.
1: Чем отбивают шайбу в хоккее?
3: Лопатой.
1: Чьи строки у Лукоморья дуб зеленый?
3: Лермонтова.
1: Кто лечил зверей в сказке?
3: Ой, господи, слесарь.
1: А что показывает барометр?
3: Температуру тела.
4: Умничка. 4000 рублей. Наша Лидия Борисовна.
3: Спасибо вам, мои дорогие.
4: Это 4 вам спасибо.
2: Вы отлично справились.
3: Удачи.
2: С заданием.
4: Спасибо.
2: Мы вас поздравляем. 4000 рублей отправляются к вам. Вы просто потрясающая женщина.
1: Да, да.
4: Зарядили всю страну.
1: Да. А детям мы так и передадим, что Лукоморье дуб зеленый, Михаил Юрьевич Лермонтов написал. Спасибо вам огромное. Хорошего дня, Татарстан,
4: привет.
0: Игра против правил на русском радио.

0: русском радио.
1: Сегодня получается самый теплый день на этой неделе, плюс 25, завтра 24, в четверг максимум уже плюс 20. И все ближайшие дни в Москве пасмурно, про дожди не забываем, они будут. И, кстати, дожди – это то, с чем нам предстоит смириться этим летом, потому что вся следующая неделя у нас с вами тоже будет дождливой.
0: Реклама на русском.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: 4 дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
9: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
10: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру.
11: 12+. Мальчик, которого на пасеке укусила коза,

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин выделит еще 3 миллиарда рублей для помощи жителям приграничья. Премьер Михаил Мишустин заявил, что деньги получат жители Курской и Белгородской областей, которые потеряли жилье в результате ударов ВСУ. Средства пойдут на компенсацию аренды жилья, покупку новой квартиры или строительство дома. Парламентские партии с начала официального объявления выборов в Госдуму активно готовятся к предстоящей кампании. Помимо процедуры выдвижения кандидатов и заверения списков, они занимаются отбором и обучением наблюдателей. Всего в организации выборов будет задействовано около 90 тысяч участковых избиркомов и около 3 тысяч избирательных комиссий. Врачам установят перечень показаний для назначения БАДов. Минздрав подготовил документ, который объясняет, как будут формировать списки разрешенных добавок и заболеваний, при которых можно их принимать. Соответствующий проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения. Напомню, в прошлом году врачи официально получили право рекомендовать БАДы пациентам, но не любые, а только зарегистрированные в России, прошедшие проверку и качество на эффективность, а также включенные в специальный перечень Минздрава. Между тем, в нашей стране появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Как пишет ТАСС, одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев. В утреннем шоу «Русские перцы».

0: вам аплодируют с утра, значит, вы, наверное, звезда. Либо вы сделали что-то такое, от чего все люди в восторге. Ну, как минимум, например, вы расхламили свое помещение и выбросили оттуда старый хлам.
1: Да, а если ты расхламляешь, то значит автоматически открываешь двери для чего-то нового.
0: Для нового хлама.
1: Круговорот хлама в природе.
0: Да, поэтому давайте обмениваться хламом. У нас для этого есть специальные даже чатики в нашем канале в Максе сегодня. Там, пожалуйста, пишите. Почитает Антон все.
2: Да, причем я могу почитать в группе ВКонтакте, где пост, да.
1: Ну, а я могу почитать личные сообщения в наших мессенджерах по номеру телефона 8-916-003-105-7. А зовут меня Полина Жукова.
2: Да, на лучше озвучим.
3: На русском радио.

0: Кстати, кто компас не выбросил до сих пор?
1: Антоха.
2: Я потерялся.
1: Антоха же путешественник у нас. Тебе нужен компас.
2: Да, мне нужен компас, потому что непонятно, где я, что я, зачем я, почему я.
0: Вот в условиях, когда навигатор барахлит, компас срабатывает.
2: Да, а бумажные карты?
1: Тоже.

0: Да.
1: Ну, там...
0: Открою атлас.
1: Не, ну, там надо актуальные просто карты, чтобы были.
2: Еще можно муравейник найти.
0: Да, кого?
2: Муравейник.
0: Так.
2: Там тоже можно определить, где.
1: Дерево самхом.
0: Дерево самхом.
1: Кстати, я вам
0: все это на МКАДе.
1: Дерево самхом не всегда помогает. Иногда бывает, что мох везде, повсюду.
0: Да.
2: Негодный лайфхак, не берем.
0: Вообще ни о чем.
1: Так, что не выбросило

0: 100% есть. Полароид тоже у родителей 100% есть.
1: Давайте сделаем вот какую-нибудь такую ретро-вечеринку.
0: Давайте.
1: Вот ты принесешь свою...
2: И нафоткаемся.
1: Нафоткаемся, да.
2: Распечатаем даже, в ЧБ,
1: я
2: возьмем
1: даже
2: альбом.
1: Куплю.
2: Да, и альбом вот этот вот вкладывать в полиэтиленовый.
0: Вот эта вечерина намечается. Да. В пластинах придем?
2: Я, да.
1: Ну ты... Давайте, а я приду с начесом.
0: С начесом?
2: Я тогда тоже начешу свои лосины.
0: Давай.
1: Начеши свои лосины.
3: На русском радио.
1: Так, пока Антон чешет свои лосины. Ну, не при нас же, пожалуйста.
2: Что, удобненько?
1: Не здесь. Так,
2: а значит, одна лосина длиной в жизни.
1: Итак, посмотрим. 3 балла, говорит нам сервис Яндекс.Карты. Это пробки. На МКАДе стоит от Липецкой улицы до Варшавки уже полчаса. А от Ленинградки до Путилково на внешней стороне тоже примерно 26 минут. А есть еще на Ярославке. Небольшие затруднения. Так, СВХ у нас там какая-то небольшая есть. А, коллизия от Дмитровского шоссе до Лихоборской набережной. Потолкайтесь.
3: Каждое воскресенье в 8.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Какой предмет вы хранили годами, сами не понимаете, ну зачем вы это делали? Вот написала нам Ксения в группе ВК. Она хранит пустышки своих дочек. Хотела им сделать бусы на 18 лет. Я, кстати, одну тоже пустышку Явуськину пустышку одну храню.
2: Угу. Вот. Но оно там, по-моему, с годами немножко...
1: Ну, немножечко, да.
3: Ну, деформируется чуть-чуть.
1: Так. Ну, все равно всякие, мне кажется, вот каждая мамочка хранит метрику там из роддома.
3: Да.
1: Какие-то такие символы. Клочочек волос, да.
3: Кого?
1: Ребеночка.
2: Ребеночка. Первые волосики.
3: А-а-а.

0: Да, да?
1: Да, отрезаю.
2: Нет, метрика, да, там медалька, это что, типа, я родился в Ленинграде.
1: Конвертики вот у меня лежат, волосики.
3: УЗИ некоторые хранят.
2: Кого?
3: УЗИ. Первое УЗИ.
1: Ну, а, это,
3: первое,
1: конечно, документы, УЗИ. Да.
2: Где я ничего не понял, ну, такое, ну,
1: такие
2: ты.
1: Вещи точно рука никогда не поднимется выбросить.
3: Ну, это не барахло, это, ну, да, это как память. Бы память. А вот Стелла нам написала, она годами хранит канцелярский нож. Нераспакованный, хотя он ей вообще не нужен. Купила спонтанно, выбросить жалко. Стелла, смотрите, сейчас лето, пора ремонтов. Вам, возможно, надо будет переклеить обои. И вот пригодится вам канцелярский нож.
2: Подожди, ну просто, может, нас ждет очень важное письмо. И тогда канцелярским ножиком она откроет это важное красиво. Письмо.
1: А можно канцелярским ножом открывать покупочки из маркетплейса?
2: Да. А можно канцелярским ножом, дорогие, но это не надо делать.
3: Не надо.
4: На русском радио «Русские перцы». Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
12: В ленте.
13: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Моя бабушка надеется на меня. Я Надежда Бабкина. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вот так вот мы тоже говорим вещам некоторым. Я обещаю быть с тобой. Очень больно от сердца отрывать, вот нести на мусорку что-то такое, что лежит уже много лет.
1: Да. Чемодан, а может, там кто-нибудь на мусорку пришел и вот нашел это для себя, и слава богу.
0: Я вот вспомнил, знаете что? Что у меня очень много лежит рюкзаков, которых мне жалко выбросить.
2: А ты сдай вот на переработку. Вот у нас есть тут вторая жизнь.
0: Кстати, хорошая мысль.
2: Что-то сделают из него потом полезное.
0: А там причем у меня рюкзаки нормального как бы качества. Просто вот что-то они мне не устроили в носке. Вот они лежат.
2: А, ну вот.
0: Почти новые.
1: Надо открыть магазин рюкзаков.
2: Да.
0: А вот знаешь, у меня есть такая проблема. Я свои вещи, которыми я пользовался, очень тяжело отдаю незнакомым людям.
1: Да. А в смысле мы не
0: только
1: знакомые?
0: Своим,
1: знакомые
0: только, люди. Только своим могу отдать.
2: Да, только намекает, что хочет рюкзак.
1: Есть два рюкзака хороших?
0: Есть, давай завтра принесу. А что ты там будешь хранить?
1: А, не знаю, фотоаппараты, которые я уже куда-то...
2: А какой ты?
1: Я такой.
2: Понятно, все.
0: Ладно.
2: А вот Анастасия, знаете,
0: давай,
2: какая?
0: Да.
2: Она нашла у свекрови в шкафу запечатанную пачку какао 1983 года.
0: Вот эту зеленую, наверное, да?
2: Да, теперь она стоит у меня как памятник.
0: А какао, оно как мед, оно как бы может храниться веками?
2: Нет,
1: да,
2: конечно.
1: Да. А это так же, как подсолнечное масло, сода и соль никогда не считают.
0: Да, всегда дома есть. А вот Владислава, кстати, Поперекова, нам написала в Максе, она год хранит леденец в виде лошади.
1: Правильно.
0: Сама не понимает, зачем.
2: Ну как-то зачем? Я вам все расскажу сейчас. Через 11 лет, да? Или через сейчас какой год у нас чей идет? Через 11 лет снова будет год лошади.
1: Да.
2: И этот леденец будет снова актуален.
1: И можно его...
0: И будет снова сладкий.
1: Сочный.
0: Если бы все так работало.
1: С наступающим.

0: Расскажите нам, пожалуйста, что вы долгое время никак не можете выбросить. Вот оно лежит, мозолит вроде вам глаза, и выбросить жалко. Ну и не пользуетесь уже этим давно.
1: Вот Светлана написала, она хранит флакон духов. Пустой, подаренный в далеком 1996 году. Теперь это мои любимые духи. Купила флакон, хожу, ностальгирую.
0: О, Свет, я вас очень хорошо понимаю, потому что у меня есть тоже одни духи, которые вышли из производства.
2: Да.
0: Но флакон от них остался. И вот я иногда, чтобы сильно его не выветривать, я иногда открываю этот флакончик, нюхаю-принюхаю.
2: И потом... душусь другими.
0: Ну да, а что делать? А вот недавно мы, кстати, с Полинкой были в каком-то дьюти-фри.
1: Да.
0: И там эти духи опять появились.
1: Ничего себе. Я в этом году купила снова. Ну, это мужские духи, правда?
0: Это мужские, да.
2: Какая разница? Я...
1: Да,
0: они
1: обожаю.
0: Нам просто очень нравятся.
1: Три цифры там в этих.
0: Да, три цифры и и город, и буквы.
2: 666. Классно.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Русские перцы.
3: Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы, идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.

0: в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Так, ну что, ну будем надеяться, что вы решили все-таки сегодня выбросить это старое барахло, которое долго лет мозолит вам, много лет уже мозолит вам глаза.
2: Скажите,
3: спонсор
2: где будете делать?
3: Гаражные распродажи Морозова. Гаражные распродажи Морозова. Весь хлам Димки.
1: А мне, кстати, хочется, чтобы у нас эту традицию внедрили.
3: Да?
2: Гаражных распродаж?
1: Конечно, на этом же можно заработать еще немного.

0: Да. Вот, к примеру, если у тебя через какое-то время дома появится большой красивый диджейский стол из студии русского радио, пара камер, большой телевизор, микрофон и наушники, я вообще не удивлюсь.
1: Но сначала надо же гараж купить.
0: А вот это, кстати, у Орлова. У него гараж.
1: У него все есть, да.
2: Ребятки, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Я за время житие мое,
0: да.
2: За городом построил дом. Я понял одно. Вот сколько у тебя сараев не будет,
1: все будет битком забито,
2: брат. Все будет забито битком. Один, второй. Сколько у меня? Штук 4.
0: А зачем это тебе все?
2: Все забито.
3: Что ты там хранишь?
2: Все.
3: Закрутки.
2: Все.
3: Инвентарь.
2: Все.
1: Дрова.
0: Да нет, слушай, я в один гараж, это самое, я засунул в сарай, значит, зимнюю резину, да, и все, и несколько ведер. Все.
2: Я тебе скажу больше. У меня появилась вторая собака. Я для нее купил второй сарай, сделал. И потом подумал, слушай, многовато будет. Давайте-ка вы вдвоем будете жить, две собаки у меня.
1: Ты переселил в коммуналку.
2: А из ее сарая, из сарая собаки, сделал еще один сарай для хлама.
0: Как на собачьем будет уплотнительная застройка? Ты что творишь, хозяин, а?
2: Они меня поняли.
0: Хорошо, слушай, а да. Казан у тебя есть?
2: Конечно.
0: А плов ты делал?
2: Лежит в сарае.
0: Да. Хочется, дорогие друзья, не сочтите за рекламу плова от Орлова.
1: Да. Глядя на Орлова, у меня была идея снять кладовку. И теперь я понимаю, что сколько этих кладовок не снимаю, все время будет мало.
2: Это правда. Это не вот как у Юрьева, знаешь, всегда мало. Всегда хочется поесть, позавтракать. Завтрак даже после трех у тебя.
1: Он как голодный чихуахуа.
3: Да. Мне кажется, что ты просто как турецкий хан. У тебя мега-сарай.
0: Да.
2: Да то никого, кто знает,
1: не хватает.
0: Не, он не как турецкий, понимаешь? Что, он вышел на участок, не понимает, в какую дверь постучаться? И то немножко, султан, ураган. Значит, это, я тебе хочу сказать, Морозов, если мы когда-нибудь приедем к нему на дачу, да, в дом, то есть нам будет где остановиться. Да,
1: скажи, правда. Макс, а потому у тебя есть какой-нибудь...
0: Для каждого друга сарай там есть.
1: У тебя есть какая-нибудь дверь, которую нельзя открывать?
0: Да?
2: Это обычно я для жены говорю, слушай, в эту дверь туда нельзя заходить. Сюда нет.
0: Там Нарния.
1: Но перцем-то можно?
2: Там все мужское. Там все, вот все мужское.
3: Что? Я никому не расскажу, я одним глазком посмотрю.
1: Одна девочка тоже открыла дверь запретную, и все.
0: Одним глазком в кабинет окулиста посмотрела, и все, и привет. А что у тебя там мужское? Не ходи сюда, здесь барбершоп. Так, все, это Морозов, это Жукова, это Юрьев. Вам до свидания, Орлову вам в подарок.
3: Пока.
0: Всего доброго.
3: До завтра.

0: Реклама на русском.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
3: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
4: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: 4 дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВКфест.ру.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
10: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
11: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
13: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
14: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране будет поэтапно расширяться базовая программа обязательного медицинского страхования, следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Ответственным за реализацию этой задачи назначены Минздрав и Федеральный фонд обязательного медстрахования. Кроме прочего, фонд проанализирует деятельность страховых организаций в части защиты прав клиентов, а также оценит качество и условия предоставления им помощи. И к другим темам. Школа может отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, сообщили в Минпросвещение. В этом случае родителям ученика для решения вопроса о его устройстве в другую школу следует обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования. В ведомстве уточнили, что школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения в классах с детальным изучением отдельных учебных предметов. В стране разрабатывают первую отечественную игровую платформу, ориентированную на людей старшего возраста, пишет «Известия». Проект объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других способностей. Платформа создается при участии специалистов в области геронтологии при поддержке Минздрава. В перспективе сервис сможет отслеживать динамику активности пользователей. Paramount снимет новый фильм по кошмару на улице Вязов. Киностудия приобрела права на экранизацию оригинального сценария хоррора. Оригинальный фильм «Кошмар на улице Вязов» вышел в 1984 году. Всего вышло 9 полнометражных фильмов франшизы, включая кроссовер и ремейк. Информация о режиссере, актерском составе и сроках выхода картины пока не раскрывается. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Нос. Доброе, прекрасное, хорошее утро вам или же отличного дня, если проснулись и сделали это давным-давно. Но вот зеркало, мне кажется, пока придерживается другой версии событий. Еще пока есть возможность стать лучше и краше. В общем, да, первые 5 минут утром проходят в режиме загрузка системы, кофе, душ, поиск ключей, которые, конечно же, лежали на самом видном месте. Включить кнопочку правильную, настроенную на волну русского радио. Ну и вот тут день начинает потихонечку складываться. Ну, потому что хорошее настроение иногда просыпается не вместе с нами. Оно просыпается чуть позже, с первой любимой песней. И вот та самая любимая песня, скорее всего, прозвучит в самое ближайшее время. Потому что путь к настроению вы нашли правильный. Это русское радио. Меня зовут Макс Орлов. С этого часа будем вместе с нами. Всем большой летний привет.
1: Может,

Далее информация о ситуации на дорогах столицы. Яндекс.Карты сообщает, общая загруженность оценивается в 3 балла. Ну, самая большая загруженность — это на МКАД. Внутренняя сторона, потеряете 26 минут. Всего-навсего от Липецкой улицы до Варшавки. Всего-навсего, потому что бывает гораздо хуже. Ярославка, 20 минут от Болшевского шоссе до Фуражного переулка. Слушай музыку, это «Русская».

Да, иногда действительно кажется, что впереди сплошной туннель, и жизнь почему-то прямо доказывает тот самый свет. Капелька света в конце туннеля все-таки есть. Главное не перепутать его с холодильником, если идешь по квартире ночью. Тоже идешь обычно на свет. Но вообще надежда всегда внутри что-то там шепчет и говорит тебе, что все обязательно сложится и будет хорошо. И мне кажется, редко она вообще-то ошибается. Так что да, что бы ни происходило сегодня, оставьте себе право верить. И тогда капелька света над группой Иванушки будет для вас особенной песней. Меня зовут Макс Орлов. Здесь Русское радио. Хана. Также о наболевшем для вас. Сделайте громче и продолжаем.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: На этой неделе. Номер третий.
3: Через туман. Тучи и пропасти.
2: Номер второй.
4: Алло, алло, Алешенька. Светловолосый паренек.
2: Номер первый.
5: Когда соберу тебя по чистям и мои глаза.
2: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
6: Реклама на русском.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
12: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
14: Лето – это не...

0: Дата в календаре – это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио. 5,

не знал, есть ли такой человек, кто хоть раз приходил к врачу и говорил: «Доктор, жалуюсь на любовь, болит, а если можно, полечите меня как-нибудь». Это «Любовь, это не лечится», группа «Тестостерон» на волнах Русского радио. Что вы говорите? Наоборот, все те, кто еще не влюбился, мечтают обрести ту самую вторую половинку, те самые чувства, с которыми бывают не только хорошо, кстати, бывает иногда очень тяжело. Но вот эти вот самые эмоциональные качели, наверное, заставляют тебя жить, потому что любая преграда заставляет двигаться вперед, преодолевать. Ну, а когда все хорошо, прекрасно, ну, наверное, они тогда большего счастья, чем бродить за руку, смотреть в глаза, встречать закаты, рассветы, валяться, ничего не делать и строить планы на большое светлое будущее. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Продолжаем песни о любви и не только. Если

даже у этой истории нет возможности продолжения. Наверное, самое грустное — это то, что все закончилось, и что теперь воспоминания придется хранить без возможности что-то в них изменить. Но, опять же, у каждого эпилога есть одна важная особенность. Он нужен для того, чтобы... не для того, чтобы перечеркнуть все хорошее. Он нужен, чтобы однажды закрыть книгу и оставить место на полке для новой. Эпилог. Насти и Дим Билан только что погрустили вместе. Ну а далее, если у вас на горизонте маячит летний отпуск, или вы уже там находитесь, тогда вас не нужно приободрять, вдохновлять. Ну а те, кто планирует только отдохнуть, знайте, что мы всегда рядом, и точно все будет хорошо. Это «Русское радио».

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гости шоу Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Мы едем, едем, едем.
0: Куда?
1: Где интересней?
0: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Жемчужина Кавказа. Байкальская сказка. По Золотому кольцу. Жигулевские выходные. Серебряный маршрут и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». 12+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная. Консервированная. Великолукский мясокомбинат. 300.

0: 25 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Агата Л. Или «Я тебя люблю» называется песня у Зиверт. Те самые глаза у женщины, которые выдают ее не словами, нет, не фотографиями, не улыбкой. Глаза выдают блеск, который невозможно не заметить. В общем, я желаю вам чувств таких вот глубоких и, самое главное, взаимных. И каждый раз знаете, что «Русское радио» обязательно порадуется за вас. Меня зовут Макс Орлов. Наш прекрасный летний день продолжается, и вся эта музыка для вас.
1: Месяц не

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Будда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гогол». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Что не пошло по плану, то идет своим чередом. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили увеличить компенсацию расходов на ЖКХ для инвалидов до 100%. Проект закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Как пояснили парламентарии, инициатива затрагивает интересы около 12 миллионов человек. Экономисты оценили потенциальный эффект от внедрения цифрового рубля в 423 миллиарда рублей в год, пишут ведомости со ссылкой на экспертов Центрального университета. Больше всего бизнес сэкономит за счет сокращения издержек при переводах средств, в том числе международных, 348 миллиардов рублей. Еще 75 миллиардов банки могут заработать благодаря новым продуктам и сервисам для цифрового рубля. Массовое внедрение третьей формы российской валюты начнется уже осенью. В стране могут урезать размер субсидий при покупке электромобилей с 35 до 10%, пишет Коммерсант. Участники рынка считают, что такая мера позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией. Теперь Минпромторг обсуждает сохранение скидки 35% только для высоколокализованных электрокаров и гибридов. За первое полугодие продажи гибридов в нашей стране выросли почти в 3 раза. В этом году китайские сериалы впервые обогнали по просмотрам многолетнего лидера Южную Корею, показало исследование. За прошлый год аудитория азиатских сериалов в нашей стране увеличилась на 19%, а в первом полугодии 26-го еще на 7%. Спрос на азиатский контент не ограничивается новинками. Зрители регулярно

0: регулярно пересматривают сериалы, вышедшие еще в 2006-2016 годах. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и ваша любимая музыка.
1: Новости на русском.

0: Самарском радио.
1: А вы знаете, говорят, самый быстрый офис в мире разогнался до 140 км в час. Да-да, кто-то действительно поставил письменный стол на колеса, разогнал его и попал с этим в книгу рекордов Гиннесса. Но, если честно, во вторник многие сотрудники с удовольствием пересели бы именно за такой офис, стол, чтобы отчеты сами делались гораздо быстрее, чем делаешь ты. Совещания оставались где-то далеко позади, а курс был один навстречу прекрасному летнему вечеру. Но пока мировой рекорд принадлежит не нам, остается проверенный способ сделать рабочий день полегче. Это музыка, с ней время идет быстрее, задачи решаются как-то бодрее, и даже офис как будто бы прибавляет скорости. Поэтому, если вдруг вы нашли путь сюда, к волне русского радио, значит, знаю точно, все обязательно будет хорошо. Меня зовут Макс Орлов, отличного дня!

этом и есть на самое счастье, когда любишь человека не за какие-то там заслуги, деньги, не дай бог, нет, а просто так, потому что рядом с ним почему-то хорошо, почему-то комфортно, почему-то хочется даже не только говорить много, но и молчать. И то самое молчание, оно не комфортное, но наоборот, очень даже приятное и успокаивающее. Просто любить тебя, Кристина Орбакайте и Абрам Руссо на волнах Русского радио. И это начало. Начало нашего прекрасного, хорошего дня, потому что музыки много не бывает. И вас с каждой секунды становится все больше и больше. Поэтому всем нашим слушателям, где бы там ни находились, большой пламенный привет от Русского радио.

0: Прости, это когда исчезает привычное доброе тебе утро, когда уже некому отправить смешную фотку или не очень смешную, когда хорошие новости вдруг становятся просто новостями. Да, это когда заканчиваются отношения, но в одном случае это лишь пауза между тем, как заканчиваются отношения одни и начинаются другие. В другом случае это просто передышка для того, чтобы залатать раны, залезать, заштопать, если хотите, и точно стать сильнее. Выбирайте сами. Самое главное, чтобы ваше состояние внутреннее, я бы так сказал, душевное и сердечное, оставалось в том виде, в котором вы можете еще мыслить и даже улыбаться прекрасному лету. «Русские каникулы», рубрика совсем скоро про путешествия. Не пропустите.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания».
2: Привет, это Петр Кузнецов. Когда-то круизы были только речными, морскими и океанскими. Сейчас это еще и не менее захватывающий железнодорожный формат. Маршрут, как правило, закольцован. Один из них так и называется «По золотому кольцу». Туристский поезд отправляется из Москвы и за 2-3 дня заезжает, в зависимости от выбранной программы, в Ярославль, Ростов-Великий, Нерехту, Кострому, Муром, Владимир и Суздаль. Каждая остановка как отдельный мини-отпуск, где отелем служат современные и комфортный состав. Между городами туристы перемещаются ночью, а утром и днем получают новые впечатления. В Ярославле можно выйти и прогуляться по набережной и местной Стрелке, посетить пряничный домик и нулевой километр Золотого кольца. Иваново пригласит в музей сыра и школу ремесел на мастер-классы. Во Владимире железнодорожных путешественников манит музей хрусталя и стекла, старая аптека и, конечно, величественные Успенские и Дмитриевские соборы и церковь Покрова на Нерли. Сколько же еще открытий ждет туристов на этом уникальном маршруте? Всю красоту описать словами очень непросто, поэтому в железнодорожном круиз лучше отправляться всем вместе, тем более что это еще и выгодно. Семьям с тремя и более детьми предоставляется скидка.
1: Рубрика выходит при поддержке АО «Федеральная пассажирская компания». Открывайте Россию вместе с Федеральной пассажирской компанией. Туристский поезд «По золотому кольцу» и еще более 40 уникальных маршрутов по стране ждут вас. Путешествуйте комфортно и выгодно всей семьей. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Путешествовать по России лучше поездом.

Вообще, эта песня звучит не только летом, она звучит и весной, и осенью, и зимой. И в нужный момент она по-своему согревает. Даже сейчас, когда за окошком июль месяц, мне кажется, она делает свое дело. И внутри где-то там просыпаются воспоминания прошедшего дня, прошедших выходных или чего-то грядущего, например. Пускай это грядущее будет исключительно позитивным, то тем, что вас точно заставляет улыбаться и вдохновляться. Ну, а мы действительно будем рядом. Меня зовут Макс Орлов. Это музыка для вас на русском.

0: скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
0: Давай жить.
3: Я беременна.
0: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
0: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
2: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте, ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Аня Лорак на волнах Русского радио. «Одинокая». Я думаю, что каждый из вас сейчас узнал себя. Когда-то, когда были влюблены, или, может быть, сейчас, не знаю, но эти ощущения внутри не забыть, не перепутать ни с чем другим. Ну, а эту песню, мне кажется, все мы под нее когда-то танцевали, смотрели в глаза, влюблялись, кружили в танцы. Давайте вспомним, как это было.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Четыре дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УБРН 116-784-73-92-30-0+.
5: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Дубцова.

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
0: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. И 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
2: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Он отметил, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. А при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. И к другим темам. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Кабмину закрепить в нормативных документах понятие травли. Также предлагается разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по случаям травли в образовательных учреждениях. По данным Минпросвещения, за минувший май около 7 тысяч детей разных возрастов систематически пропускают уроки именно по этой причине. Ассортимент смартфонов в стране может уменьшиться до конца года из-за сокращения производства устройств ведущими мировыми брендами. Как пишет «Известия», во второй половине года компании, возможно, будут реже обновлять недорогие линейки и дольше сохранять в продаже телефоны предыдущих поколений. Объемы поставок для российского рынка уже снижены. В отдельных категориях это приведет к сокращению доступного выбора моделей. В течение текущей недели в Москве и области ожидается постепенный рост атмосферного давления, который при этом обойдется без резких перепадов. Согласно прогнозу гидрометцентра, в середине недели показатели составят 742 миллиметра ртутного столба. А к четвергу они вернутся к климатической норме. Ближе к выходным давление немного превысит стандартные значения и покажет 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье начнется его незначительное снижение. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Курском радио.
1: А так вот, посмотрите на монитор, посмотрите в окно, на монитор, в окно, на монитор, в окно. Да, здесь в одном случае это таблицы, бумажки какие-то, вот там за окошком жизнь, лето. Ну и будем честны, у окошка с таблицами шансов на победу заметно меньше. Да, хочется выйти хотя бы на 5 минут, вдохнуть теплый воздух, поймать немного солнца, убедиться, что лето еще здесь, его никто не отменял. Поэтому, в общем, желаю каждому из вас успеть не только закрыть рабочие задачи, но и распаковать, открыть вечер. Потому что лето сделано, создано для того, чтобы смотреть на него не через стекло офиса. Поэтому наслаждайтесь. И если вдруг станет грустно, как поется в песне Анны Семенович, ну, вы знаете, что делать. Это «Русское радио», Макс Орлов.

0: хорошая.
1: Да, можно не только потрогать, прикоснуться к тебе настоящей, но еще можно посмотреть в глаза и ощутить этот ропот, трепет, дыхание, стук сердца внутри, который заставляет тебя делать большие дела, большие поступки. Ты настоящая. Александр Шоу. Ну, а если уверен, если знаешь этого человека, что с ним готов хоть куда, тогда шаг навстречу, бери за руку и только вперед. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов. Вот мы в своих слушателях уверены абсолютно на все 100%. Поэтому мы стараемся угодить вам с желаниями музыкальными и ставить то, что вам исключительно нравится. Вот еще одна песня, которой вы точно неравнодушны.

0: Антоном свои шутки.
1: Не кислые шутки
0: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Реклама на русском. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
3: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

насколько мозг, конечно, мужчин и женщин устроен по-разному. Когда девчата говорят или поют о том, что плохая девочка, это одна история. Вот когда мужчина говорит, что плохая девочка, это совсем другая история. В общем, понимаете, как знаете. Лишь бы вам было хорошо, лишь бы эта песня у вас считалась достойной, обожаемой, любимой. Все то, что заставляет вас включать приемник русского радио. Приемник на волне русского радио. Поехали далее. Мод, ответы, мошенники. Наши ближайшие музыкальные планы. Здесь можно помечтать, покружить, подумать и, может быть, заново влюбиться.

Но девушки действительно бывают разные, а самое главное, обожаемые и любимые. Вот что бы про них ни говорили, хорошие, плохие, неважно. Все, что мы делаем, девчата, мы делаем исключительно для вас, потому что вы наша главная мотивация. Поэтому от вас требуется лишь чуть-чуть внимания, легкий взгляд или легкое касание. И вот посмотрите, как сразу преображается мужчина. Проверено, работает. И сделать мы с собой ничего не можем, даже если где-то в голове себя тормозим. Николай Басков, далее. Вы слушаете «Русское радио». А это, кстати, нужно слушать громко, и пускай светит солнце.

0: на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы.
4: Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
5: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
6: Компьютеру прилетел.
4: Гномы, да? Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, и все съехали на рабочие места обратно, да.
5: Ну, это на самом деле для тех людей,

0: которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. А, то есть, кстати, стул тебе всегда подскажет.
1: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм, работа тебе вызвала.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
3: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
4: Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в

0: мир и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний.

0: расчетно-кассового обслуживания АОТ-банк на tbank.ru.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Но тут уже пора выучить слова и петь вместе. А вообще мечтатели — странные люди. Они могут смотреть в обычное окно и видеть при этом будущее свои путешествия. Слышать одну песню и уже представлять целую историю. Или, например, покупать чемодан задолго до отпуска, а иногда и вовсе без отпуска, на всякий случай. Кто-то, конечно, говорит, что витают в облаках, но именно такие люди однажды возвращаются с билетами, которые вчера оказались несбыточными. И говорят, что да, ты знаешь, я осуществил мечту. Так что в этом есть что-то. Берите свою мечту и обязательно осуществляйте. А мы, конечно, поможем и будем рядом. Это «Русское радио».

0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гости шоу. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
0: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. «Руки вверх». Билеты на redkassa.ru.
3: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
4: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
0: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завершении.

0: Завидова. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+. Твой номер один, только он. Дима Билан.
1: Номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
1: Невозможное возможно.
0: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
2: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент поручил правительству рассмотреть вопрос упрощения условий для малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров. Доклад необходимо предоставить до 1 октября. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Софет одобрил закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения на налог на добавленную стоимость. И к другим темам. «Автодор» планирует поэтапно продлить маршрут беспилотных грузовиков до Тюмени. Основной задачей такого решения является развитие скоростного коридора за счет цифровых технологий. Ранее в Минтрансе рассказали, что к 2028 году на российских дорогах будут курсировать более 300 беспилотных грузовиков. Сейчас на дорогах работают более 90 высокоавтоматизированных фур. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета «Государственное и муниципальное управление», предложил перенести выплаты бюджетных кредитов с ближайших 3 лет на более поздний срок. В общей сумме это 300 миллиардов рублей. Подобные меры позволят каждому региону выполнить национальные и инвестиционные проекты, направить средства промышленным предприятиям. Собянин выразил надежду, что правительство поддержит эти начинания, и добавил, что данная инициатива будет обсуждаться на уровне президента. На IT-рынок труда по итогам прошлого года вышли около 400 тысяч новых специалистов. При этом число открытых вакансий сократилось на 29% год к году, примерно до 500 тысяч. По оценкам аналитиков, нынешний перегрев рынка формируют сразу 3 источника подготовки кадров – высшие учебные заведения, образовательные платформы, программы дополнительного профессионального образования. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Макс Орлов и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Макс Орлов.
2: Еще один прекрасный музыкальный час. Если вы с нами давным-давно, если только включили свои приемники в надежде услышать именно свою песню, ну, полагаю, что так оно и случится, так оно и будет. В этом часе у нас Григорий Лепс, Зиверт, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, группа «Градусы». В общем, кого здесь только нет. А если в этом музыка эти песни не найдут своих ушей, тех, что должны воспринимать, слушать и слышать, то тогда для кого все это дело? В общем, в начале часа Мари Краймбрери, особенная песня, которая может дать вам мотивацию и девиз и не только сегодняшнего дня, но и вообще всей, ну, если не жизни, ну, хотя бы лето. Давайте не откладывать и не ждать. Жить сейчас.

того, иногда за такие отношения имеет смысл побороться. Но есть одно правило: бороться нужно за любовь, а не за равнодушие. Это когда навстречу идут двое. Иногда, иначе это, в общем-то, не очень романтично. Такой, знаете, объект с препятствиями какой-то получается. Русское радио, насоветуем тут здесь вам, да. Слушайте сердцем. Поехали.

насытная. Про таких говорят обычно. Это группа «Серебро», «Серебро» на волнах Русского радио. Если отношений вам маловато, то, надеюсь, хотя бы улыбок и юмора хватает. Опять же, если в этом сильны вы, тогда, мне кажется, пора и ваши шутки покорить наши радиоэфиры и прозвучать на всю страну. Да-да, все, что нужно, это придумать шутку и прислать на сайт rusradio.ru. И знайте, что лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. За всеми подробностями на сайт rusradio.ru.

Говорят, любовь может выдержать многое. Расстояние, ссоры, разные характеры, опять же. А вот без доверия приходится, конечно, тяжеловато. Ну, потому что там, где каждое сообщение превращается в расследование, а фраза «я скоро буду» в допрос с пристрастием, чувством становится тесновато. Григорий Лепс, Ирина Аллегрова на волнах Русского радио. Я тебе не верю. Надо ли тащить такие отношения? Решает, наверное, каждый сам. В любом случае, это ваш крест, что называется, и здесь нужно довериться исключительно чувствам и сердцу. Они точно подскажут, и никто из близких не сделает этого лучше. Русское радио в приемнике, у микрофона Макс Орлов. Просто напоминалочка, что мы с вами почти что на экваторе лета. Не забывайте.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Русское радио на спорте.
3: Нам покоряются рекорды.
2: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет!
5: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Русское радио приглашает.
12: Юрий Стоянов.
13: Дед, это я.
12: Федор Добронравов.
14: И я, дед Владик, тоже.
12: Впервые вместе на большом экране.
15: Таких дедушек не бывает.
12: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
6: 6+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
17: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
19: Русское радио. Золотая история.
20: Андрей Губин. «Плачь, любовь».

0: Иногда после расставания самый строгий судья — это, конечно, ты сам. Эх, надо было промолчать, эх, надо было бороться. Эти мысли, конечно, умеют возвращаться снова и снова. Хотя прошлое, к сожалению, не знает кнопки «редактировать», только, ну, не знаю, «просмотреть». Но, возможно, самое важное — это перестать бесконечно себя корить, судить, потому что любовь — это история, которая всегда, как мне кажется, пишут два человека. Если она закончилась, это не значит, что вся ответственность только на одном. Иногда отпустить чувство гораздо сложнее, чем удержать его. Так или иначе, в следующем музыкальном часе у вас будет возможность рассказать об этом или, наоборот, о чем-то прекрасном и радостном, потому что следующий музыкальный час на русском радио называется «Стол заказов». Меня зовут Макс Орлов. Ловите новинку.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с

0: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
4: Невозможное возможно.
3: 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф».
2: 6+.
3: Русское радио приглашает 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина,

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru.
1: 12+.
0: Русское радио представляет. Руки вверх 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
2: Что общего между поваром и врачом? Если оба хорошо работают, их клиенты поправляются. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Банки просят изменить правила массовых обзвонов. Требование предупреждать о звонке может стоить до 30 миллионов рублей. Согласно будущему законопроекту, клиент должен получать СМС-уведомление о предстоящем массовом обзвоне. Банки хотят сами выбирать способ уведомления. Национальный совет финансового рынка считает,

0: считает предложенный формат слишком сложным. Ассоциация предлагает ставить в уведомлении только два пункта – кто звонит и с какой целью. В Госдуме предложили создать комиссию для оценки видеоигр с господдержкой. Формирование профильной комиссии для оценки видеоигр, создаваемых на бюджетные гранты, позволит контролировать их контент. Так, в Думском комитете по информполитике прокомментировали новость о том, что Минпросвещение подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр. Уже 15 лет москвичи могут решать повседневные вопросы онлайн на портале mos.ru. Сегодня здесь доступно более 460 городских услуг и сервисов в электронном формате. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». За эти годы жители воспользовались ими порядка 6 миллиардов раз. Горожанам доступны цифровые решения, касающиеся всех сфер жизни, даже организации свадебной церемонии. Цифровой формат избавил москвичей от лишних поездок в ведомство, сбора бумажных документов и очередей. Приемная кампания в российские вузы выходит на заключительный этап и завершится 25 июля. В этом году более 330 тысяч выпускников набрали на ЕГЭ 70 и более баллов. Это практически каждый второй участник экзаменов. В Рособорнадзоре обратили внимание, что для успешного обучения в вузе рекомендуется иметь не менее 60 баллов по профильным предметам. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, почти экватор. Почти. Значит, должно быть максимально жарко. И если вы еще не вдохнули это лето полной грудью, то, наверное, все-таки пора. Пора. 14.07. Сегодня и сейчас. Это «Русское радио». У микрофона Макс Орлов. Так зовут меня. И здесь начинается стол заказов. Я полагаю, что наши координаты в целом-то вам известны. Но я напомню, мало ли вдруг вы привели с собой друга или подругу, и нас стало еще на какое-то количество человек больше. Итак, номер для сообщений 8-916-003-105.7. Пишите. Группы и сообщества, в общем, давно известны. Я думаю, что составит, не составит вам большого труда их отыскать. А в общем и целом настроение и любимых песен вам в этом часе.

Да, песня называется «Облака». Волей-неволей поднимаешь взор туда и смотришь, что же там с неба на нас падает, смотрит и так далее. Солнышко улыбается, и это прекрасно. Я желаю всем вам лета. Дорогой Русский Радио, пожалуйста, привет и поздравьте мою доченьку Веронику Калмыкову с 12-летием. Здоровья, удачи и благополучия. Папа Алексей, город Морозовск, из Ростовской области пришло сообщение. Так, девчатам Александре, Елизавете и Алисе большой привет. Готово. Нашему бухгалтеру Любе, все организации Сатория и Гендиру Виктории от логиста Дмитрия большой привет, если можно, песню. И еще одно сообщение. Привет Андранику Карташану, своим подругам, пожалуйста, всем моим. Юле, Анне, Анне от Надюшки, магазина «Фрегат» на Советской. Всем вам отличного настроения и музыки. Спасибо, Русское радио. Да, пожалуйста, музыки нам не жалко, держите. Берите все.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вероника написала привет мужу и сыну, а недалеко. Хочу поздравить еще раз сына Романа с окончанием академии. Удачи в дальнейшей службе. Гордимся. А еще привет сыну Борису. Он заканчивает первый курс. Ждем дома в отпуск. Всему вашему семейству большой привет. Пускай дома летом будет хорошо. И потом все опять снова разъезжаются. Будет время поскучать. А пока лето продолжается. Привет из Ставропольского края. Село Александровское. Семье Красновым, Репиным, Козловым и всем знакомым, кто узнал. Пишет Юлия. Хорошего денька всем. Ну, полагаю, если те, кто узнал вас и вашу аватарку с цветами прекрасными, сейчас улыбаются. Так, сегодня у самой красивой принцессы праздник Арины Миргородской. Целый годик исполняется. Красотка, с днем рождения тебя. Расти здоровой, счастливой. В общем, от семьи Резвановых пришло это сообщение. Мы поздравляем. Это большое-большое счастье. И еще Светлана из Егорьевска написала привет Настене. Отдельно привет магазину «Спецкембит». У нас на всю играет русский радио, и нам здесь хорошо и весело. Вот это я понимаю. Я сейчас поставлю для всех вышеперечисленных и для вас, в том числе, очень веселую такую летнюю песню. Делайте громче, пускай у одних, не знаю, прибудет настроение, у других клиенты и выручка, например.
0: Новая песня на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Номер надо напоминать. Надо. Кому номер надо? 8-916-003-105-7. Если уже решили написать, не забывайте сообщение подписывать. Это прям очень-очень важно. Сергею, Зине, Навезневым большой привет. Лена Сушкова.

на работу. Прекрасно, мне кажется. Так, большой привет, пожалуйста, и поздравления всех сотрудников детского сада «Светлячок» с долгожданным отпуском. И еще здесь, дорогая наша Мария Анатольевна, отдохните от нас, надоедливых. Мы вас очень сильно любим. Я думал, дети написали, но нет, Виктория Васильева написала. Ну, судя по вашей аватарке, вам чуть больше 10 лет. Значит, вы как достаете, интересно, преподавателей. Ладно, пускай отдыхают. Не забудьте там подарочек какой-нибудь, цветочки подарить. Ну, в общем, чтобы они в конце августа вернулись все с желанием дарить счастье, радость, знания нашим детям. Это стал заказом. Мы продолжаем.

Важно, что даже если ты рисовать не умеешь, и у тебя получается каля-маля, это тоже вариант засчитывается за счастье, если делаешь это с большим удовольствием. Счастье, когда слушаете русское радио, и вам что-нибудь достается. Да-да, время подарков на русском радио, и у меня в руках сейчас ваш идеальный пропуск в незабываемый летний вечер. Потому как совсем скоро, в пятницу, 17 июля в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде выступает Сергей Лазарев. И вот два приглашения на этот концерт я подарю первому, кто дозвонится в эфир прямо сейчас. Набирайте 995-105-7 и код Москвы 495. Жду.

0: Время подарков на русском радио.
1: Хочется, чтобы и эти подарки тоже не заканчивались никогда. На связи у нас Илья, дозвонился таки. Мне кажется, Илья, у вас вот быть первым и быть лидером, это как-то в крови, нет ли, мне показалось?
2: Неожиданно было на самом деле, но...
1: Здрасте, здрасте, здрасте. Вы в эфире. Ну, раз уж встал заказов, дозвонились. Если есть какие-то приветы, давайте сначала с приветами разберемся.
2: Ну, хотел бы передать привет маме, папе, сестре, любимой девушке Марине и в целом, наверное, все мои близкие люди. Самые.
1: Я так понимаю, что с Мариной пойдете, да?
2: Ну, думаю, да.
1: Думаю, да. Пускай это будет прекрасный сюрприз, подарок, потому что под эти песни хочется кружить, под эти песни хочется отдыхать, колбаситься, веселиться, влюбляться, если хотите. Это достойный летний подарок. Итак, с удовольствием вручаю вам подарок от Русского радио. В эту пятницу в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Сергей Лазарев. Ну и вы стали счастливым обладателем двух приглашений в танцевальный партер на этот концерт. Так что да, танцуйте, подпевайте любимые песни, получайте самые яркие эмоции на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сцены на воде. Ну и эмоции, наверное, я увижу, там как тоже буду.
2: Спасибо, спасибо, очень приятно.
1: Спасибо огромное вам. Время подарков на русском радио не заканчивается. Слушайте нас, и все точно будет хорошо.
0: Время подарков на русском радио. Новая песня на русском.
3: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
4: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: там своей шутки. Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: без тебя. Это, кстати, очень подходит под песню для всех слушателей Русского радио. Качаемся на волнах. Стелла Погорельцева, нашу слушательницу, с днем рождения. Расти здоровой и счастливой, чисто 5. Желаем прекрасного отдыха тебе. Ну и еще одно сообщение, дорогой Русский радио. Пожалуйста, привет семье, родственникам, друзьям. Пускай все у них будет хорошо. Поставьте, пожалуйста, песню. Песня будет. И поздравьте Алису Морозову из города Сочи. Поздравьте красавицу, человека с доброй душой, с днем рождения. Любим, от Евгении из Электростали пришло сообщение. Вот он здесь, человек, книга кулинарная. Человек,
1: пахнущий всегда едой.
0: Запахом всегда прекрасной правильной еды. Ваня Соловьев, здравствуй.
1: Да, привет, привет, Макс. Привет.
0: Я скажу, что сегодня в гостях у вас гости.
1: Сладкие девчонки.
0: Сладкие девчонки.
1: Наталья Подольская, да, Регина Татаренко.
0: Ждите, смотрите, слушайте. Я прощаюсь с вами.
1: Пока.
0: Макс Орлов, чао.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru. С доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УБРН 106-784-754.

0: один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
2: Русское радио представляет «Любовь Успенская». 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
3: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
1: Русское радио представляет «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. «Руки вверх». Билеты на redkassa.ru.
4: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что ключевая ставка Центрального банка должна снижаться. Это станет, по его словам, естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей. Глава Центробанка в начале июля заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, но сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы вынесли предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке. Отмечается, что они работают в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо. Изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным. В стране законодательно закрепят понятие «стажер» и трудоустройство на стажировку. Согласно документу, глава государства распорядился принять федеральные законы, посвященные этим вопросам, в весеннюю сессию. Нормы в том числе должны будут установить возможность заключать ученический договор между работником и работодателем. Поручение возложено на правительство и Госдуму, срок выполнения назначен до 1 августа. Количество российских школ с низкими образовательными результатами сократилось в два раза по сравнению с 2019 годом. Рособорнадзор также отметил улучшение результатов ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам. Одной из ключевых задач ведомства назвало повышение методических компетенций учителей. В новом учебном году в школах начнется анкетирование. При этом особое внимание планируется уделять психологическому климату. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

все для вас, дорогие наши слушатели, все для вас, любимые вы наши. Вот все, что происходит в эфире, все, что вы слышите, музыка, новости, рубрики, и все это мы делаем для того, чтобы вы каждый день были в хорошем настроении, и ваше рабочее время проходило легко, а главное, быстро. Заступаю на свою смену, в ближайшие 5 часов я с вами. Программа у нас насыщенная. Иван до кухни, кулинарная рубрика, стол заказов, вечер на русском. Вот сейчас, кстати, позвоню Пряникову, обсудим с ним тему, которую предложим вам для обсуждения. Ну и, конечно же, музыка, много музыки на русском. Меня зовут Иван Соловьев, мой вам привет.

Давайте по-другому зададим вопрос. Кто тут самый спортивный? Самый спортивный, конечно же, наши слушатели, слушатели Русского радио. Вас ждет незабываемое приключение этого лета. Спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами. Ох, ребятки, красота. На кону целых три суперприза. Это три поездки на двоих. А что нужно делать? До 24 июля включительно снимите ваше спортивное достижение на видео, загрузите его на сайт rusradio.ru или разместите на своей

0: Вот, обожаю лето. Летом с цветами все намного проще. Если у тебя есть хоть немного, ну, такого вкуса, скажем так, остановился в поле, нарвал ромашек гигантских, красивых, папоротника можно даже добавить, еще там что-нибудь такого красивого найти, зеленого. И, пожалуйста, букет уже такой шикарный, собран, и для любимой везешь, такой счастливый, довольный, да даже одуванчики. Букет одуванчиков, хотя они уже отцвели, конечно, но все равно тоже красиво и тоже знак внимания. Вы слушаете Русское радио, наш знак внимания в вашу сторону, это, конечно же, музыка. Впереди Андрей Губин, девчонки, незаграничные славы, Анна Семенович и дискотека «Авария». Через пару мгновений хорошего настроения, легкого рабочего дня. Будьте с нами.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

ну, конечно же, не заграничные. Наши родные, роднульки. Одна девушка, так вообще девушка-бабушка уже, это Слава. Вторая девушка, девушка на выдане, Аня Семенович. Вообще красавицы, любим, обожаем и всегда-всегда рады видеть и уж тем более слышать. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем отличного, хорошего, классного, веселого, бурного, какого еще хотите себе сами настроения. Андрей Губин, а Настя и Дима Билан в дуэте «Айова» появятся прямо сейчас в нашем эфире. Отличного настроения еще раз всем слушателям.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов гости шоу Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Конфетный

0: Мартина. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да-да-да, было так, особенно в лагере, помните, да? Девчонки танцевали, а мы стояли, парни, в сторонке, наблюдали, высматривали. Но только до того момента, как начинался медляк, так называемый. Вот только медляк зазвучал, все, побежали девчонок приглашать, и даже заранее договаривались, кто какую девушку пригласит на медленный танец. Ну, уже тогда, да, с ранних лет была такая мужская солидарность, мужская дружба. Вот так и было. Приятные воспоминания. Вы слушаете «Русское радио». Всем желаю хорошего настроения, скорейшего завершения рабочего дня. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много классной, любимой, лучшей музыки. «Серебро» продолжит прямо сейчас.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
3: Уэстады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
0: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
6: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке. В Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и в Краснодарском крае цены на бензин и дизель завышены. Компании занимают доминирующее положение в нескольких регионах. Стоимость бензина марки АЕ-92 на заправках достигает 130 рублей, а в Саратовской области литр 95-го стоит 160 рублей, отмечает антимонопольная служба. Всем нарушителям предписали привести стоимость топлива к экономически обоснованному уровню. В Подмосковье из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности. В гидрометцентре отметили, что предупреждение действует сегодня до 6 вечера. В отдельных районах области ожидаются сильные дожди, но будет тепло. Воздух прогреется до плюс 26. Гроза сегодня не исключена и в отдельных районах столицы. Сопровождаться непогода будет сильным ветром. В целом до конца недели ожидается теплая июльская погода, а в выходные жара до 27. Отдел спасения диких животных московского зоопарка отмечает первый год работы. За это время специалисты обработали почти 4000 заявок и осуществили более 1500 выездов. Основная задача – оперативно помогать животным, которые попали в беду. Среди экзотических зверей, изъятых из-за плохих условий содержания или отсутствия документов – львы, лемуры, редкие попугаи и древесный варан. Помимо этого, сотрудники помогли еноту, среднеазиатской черепахе и детенышу игуаны. Диспетчеры круглосуточно принимают заявки от неравнодушных горожан. Все подробности на mos.ru. На втором московском диаметре МЦД-2 заработала оплата по биометрии. Сервис запустили на 118 проходах 25 станций. К системе подключены по одному турникету на вход и выход. Их обозначили специальными стикерами на створках и под камерами. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Русском радио. Иван Соловьев.
2: Ой, ну слушайте, как главный кулинар русского радио, не могу не поделиться сегодняшним праздником вкусным. День смородины отмечаем. Обожаю смородину. Вы какую больше любите? Черную, красную? А может быть белую? Я обожаю черную смородину. Это прям вот ягода моего детства. Огромные кусты росли. Я помню, ведра по два, наверное, крупная, сочная. И ты ее собираешь ягодку в ведро, ягодку в рот. И весь потом такой, знаешь, смородинового цвета. Между прочим, в черной смородине витамина С в 3 раза больше, чем в апельсинах. Вот так-то, ребятки. А красная смородина, ну, она, конечно же, укрепляет иммунитет. Там витамин А, йода много, зрение поддержит. В общем, ребятки, если вдруг где-то увидите, продается черная смородина, обязательно стаканчик. Ну, это же вкусно и очень даже полезно. Ну и, конечно же, желаю вам вкусного настроения под музыку на русском. Впереди Зиверт, Татьяна Крутукова и Дмитрий Колдон.

мы выбираем, да, читаем ваши шутки, смеемся или не смеемся, но выбираем самые-самые. Ребятки, дерзайте, время еще есть, дерзайте, творите, заставляйте всю нашу огромную страну.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: существует она или не существует. Выясним, кто из них действительно терапевт для другой, а кто пациент. Конечно же, поговорим про новую песню «Подруга». Все это в 18:00 вечер на русском. Не пропустите. Ну а пока...
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.
0: Вот знаете, как я люблю делать? Проверить сначала на себе, а потом рассказать вам и поделиться честной оценкой. Я сейчас говорю про нашумевшие рецепты в сети. Наверняка вам попадался на днях крабовый рулет. Он сейчас вообще в топе. И не прошел, конечно же, мимо меня. Я приготовил, получилось. Готов поделиться рецептом и скажу, вкусно или невкусно. Итак, крабовые палочки разбираем на волокна. Выкладываем на пергамент, смазанный растительным маслом в виде прямого угольника. Посыпаем натертым сыром, твердый сорт, и убираем в разогретую духовку 180 градусов на 15 минут. После даем немного остыть, переворачиваем сыром вниз и снимаем пергамент. И тут, ребятки, важный момент. Если вы не смажете маслом пергамент, все прилипнет. Идем дальше. Творожный сыр и икру с копченым лососем перемешиваем, наносим тонким слоем на будущий рулет. Добавляем полоски свежего огурца, сворачиваем в рулет. Ну и все, нарезаем на порционные ломтики и подаем к столу. По желанию можно на каждый ломтик добавить немного соуса терияки и посыпать кунжутом. Ну а теперь моя честная оценка. Ребята, в холодном виде это вообще невкусно. Вообще невкусно. Он начинает таким быть сухим и неприятным. Подаем только в теплом виде. Вот в теплом просто нереально вкусно. Пальчики оближешь, невозможно оторваться. Чтобы не потерять этот рецепт в моем исполнении, сохраните его себе. Он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске в Макс наберите Иван Соловьев. Не забудьте подписаться. Я вам очень рад. Ну и по традиции желаю приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

тренируй свою память с самого детства. Последнее время вот собираюсь в магазин за продуктами. Думаю, ну, Иван, ну напиши ты список, что купить. А нет, память-то хорошая. Все запомню. Потом приходишь домой, разбираешь пакеты. Ну, это забыл, то забыл. Второе, третье, четвертое, пятое и десятое. Поэтому, ребятки, тренируйте. Тренируйте, правда, память. А как это делать? Стихи. Как можно больше стихов учить. Это очень хороший тренажер для нашей памяти. Ну и, конечно же, не забывайте, Русское радио, мы всегда с вами. Максим, Филипп Киркоров и Бандерас. Ближайший музыкальный план. Иван Соловьев, это я. Доброго дня.

0: Реклама на русском.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы? Как растет гора?
2: Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Русское радио приглашает.
6: Мороженое, чипсы.
7: Таких дедушек не бывает.
8: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
7: Нам надо их помирить.
9: 2 главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
5: 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

выпуска новостей. Что нужно сделать? Заходите в мессенджер Макс, находите нашу группу «Русское радио». Сейчас будет опубликован пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Ну или пишите в личные сообщения. 8-916-003-105-7. Я Иван Соловьев. Как всегда, с огромной любовью к вам буду читать ваши приветы и поздравления. Встречаемся в 17.00 здесь, на Русском радио.

0: чтоб не спать.
1: Ну да-да-да, высылайте письма пачками, мешками к нам сюда на Русское радио. Стол заказов машет нам рукой, машет своим флагом. Начнем в 17:00 сразу после.

0: хорошо. Реклама на русском.
1: Четыре дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
2: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
0: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
3: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
4: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления.

0: и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
2: Невозможно, невозможно.
1: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+.
3: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Башкирии беспилотники сегодня атаковали одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в стране. Под ударом оказался нефтехимический комплекс «Газпромнефтехим Салават» в городе Салавате. Как заявил глава региона Ради Хабиров, было несколько пожаров, практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали, погибших и пострадавших нет. По оценкам властей, в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежний объем работы. Антимонопольная служба уже начала подготовку к 1 сентября. Ведомство предложило торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Как сообщает РИА Новости, такие письма получили 18 компаний. ФАС объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. Такой подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы родителей. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета государственное и муниципальное управление, предложил перенести выплаты бюджетных кредитов с ближайших 3 лет на более поздний срок. В общей сумме это 300 миллиардов рублей. Подобные меры позволят каждому региону выполнить национальные и инвестиционные проекты, направить средства на промышленным предприятиям. Собянин выразил надежду, что правительство поддержит эти начинания, и добавил, что данная инициатива будет обсуждаться на уровне президента. Сегодня с Байконура на МКС стартует российско-американский экипаж на корабле «Союз МС-29». Ожидается, что полет на Международную космическую станцию займет около 3 часов.

0: борт доставит на МКС научную аппаратуру для проведения биологических исследований и инновационные устройства. Их протестируют в космосе. А в составе основного экипажа российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менен. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Не просто стол заказов, а любимый миллионами целый час в эфире Русского радио, где можно передать привет, поздравления, пожелания или просто поделиться своим шикарным настроением. Давайте, ребятки, этим займемся. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших личных сообщений в мессенджере Макс. Там же заходите в наш канал Русское радио. Уже опубликовали мы пост о том, что стол заказов начинает работу. В комментариях передавайте привет и поздравляйте. Давайте я, Иван Соловьев, с них и начну. Привет о всей парковке для такси в Шереметьево, П-22 от Вани. Привет, Русское радио, от Ильи, всем слушателям, кто сейчас настроен на волну. Артем всем желает хорошего наступающего вечера. Привет летит из Омска маме, самой любимой, не болей, я тебя люблю, от Татьяны привет прилетел. Привет, Русское радио, привет всему коллективному саду, номер 7, город Родники, Ивановская область, всем больших урожаев, а нам с соседкой Леной удачной обработки теплиц. От Сергея Безрукова пришло сообщение. Привет, Русское радио, Иван, привет тебе, привет всем слушателям. Отдыхаем с семьей в санатории, домой пока не хочется, все супер-пупер, сообщает Игорь, город Архангельск. Игорь, отличного вам отдыха!
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов на русском радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогое любимое русское радио, передаю большущий привет любимому мужу Павлу и своим сыновьям Алексею и Максиму. Я вас очень сильно люблю. Ваша Людмила, город Марк, Саратовская область. Вот пример, как нужно развернуто и красиво писать сообщения. Ну, в принципе, все сообщения такие, в одном стиле. Привет в Астрахань улетает папуле любимому Вове Сорокину. Скучаю и придумываю шутку, чтобы выиграть футболку для тебя, твоя дочка Катюша. Катюша имеет в виду не кислые шутки. Второй сезон на русском радио. Правильно? Давайте, дерзайте. Удачи! Ваши шутки должны рассмешить всю страну. Привет всем, кто настроен на волну русского радио. Особенно привет мужу Димуле. Счастье мое, милый. Приятного тебе вечера и классного настроения. Я тебя очень люблю. А также с днем ангела Алексея поздравляю. Желаю здоровья, благополучия и финансовой стабильности. От Натальи пришло сообщение. Привет, русское радио. Хочу передать привет своим любимым родителям. Папе Станиславу Акисову и маме Ларисе Очередной. Вы у меня самые лучшие. Я вас люблю. Дочь Ангелина, города Оренбург. Мария из Тольятти поздравляет всех со Всемирным днем интеллектуальных игр. Этот праздник объединяет всех тех, кто ценит ум, логику и стратегическое мышление, сообщает Мария. Мария, спасибо большое.
0: Стол заказов на русском радио.

0: каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
1: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
2: Все раскидано.
1: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
3: Знаете, я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, напрыгался.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+. Конфетный.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: лучшую подругу Вероничку поздравляет Костя с началом новой жизни. Я тебя обожаю, ты самая лучшая в мире. Ты даришь людям любовь и доброту. Пусть у тебя все будет хорошо. Привет от дачной мафии Александру Чеснокову. Поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, много денег и чтобы жена на руках носила. Ну, представляете, такое тоже бывает, видимо. Привет, Русское радио. Привет моей любимой Виктории из Кузбасса, город Кемерово. От Кости. Я тебя очень люблю. Привет, мультяшки. Я тебя люблю. Все будет хорошо. Долматова. Прислал сообщение Виталий. От Инны Кураповой. Привет улетает драгоценному, самому лучшему мужу Саше. Зайчик, я очень тебя люблю. Всем хорошего настроения. И огромный привет мужу Олегу, который везет меня сейчас с Урала домой в Самару. Осталось немного. Скоро будем дома. Твоя Ирина. Ну и, конечно же, ребята, привет всем фанатам группы «Руки вверх». О, сейчас встрепенулись, уже понимаете, о чем речь. Время подарков наступает на Русском радио. Готов подарить два приглашения на стадионный концерт о группе «Руки вверх» в Москве и встречу, личную встречу с Сергеем Жуковым. Но подарю тому, кто дозвонится прямо сейчас самым первым. 8-495-995-105-7. И если 26 июля вы будете в Москве и хотите этот суперприз, то, пожалуйста, набирайте номер телефона, я его уже озвучил. Я вам желаю удачи.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
1: Русское радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Подарки, подарки, обожаем дарить подарки. Первым до нас дозвонился Евгений, между прочим, из Липецка. Евгений, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте сначала разберемся с приветами, потому что стол заказов в нашем эфире прямо сейчас все это происходит. Кому будете передавать приветы? Может, кого-то с чем-то поздравите?
2: Вот так неожиданно. Я бы хотел поздравить с прошедшим днем рождения своих родственников Андрея и Екатерину. У них был 8 и 12 июля день рождения.
1: Так.
2: Передать огромный привет своему сыну Максиму в Питер. Он закончил 5-й курс меда. Сегодня защитил практику. В общем, учится успешно и правильно, на мой взгляд. Вот. Ну и со своей большой дружной семье. Вот мы с дочкой едем из детского садика домой, и я чудесным образом набрал, и не верить.
1: Вот, Евгений мне за эфиром сказал, восторг такой был детский. Неужели это возможно, дозвониться до русского радио? Конечно, возможно, Евгений. Ну, теперь я не отпускаю вас, конечно же, с пустыми руками. Русское радио приглашает вас на стадионный концерт группы «Руки вверх». Два приглашения ваши.
2: Ура!
1: Ну, я скажу по секрету, что Евгений, в принципе, уже согласился и готов 26 июля из Липецка приехать в Москву. Именно 26 июля состоится этот концерт. Но самый-то главный эксклюзив. У вас состоится еще и личная встреча с самим Сергеем Жуковым. Представляете?
2: Чудесно. Это очень хорошо, замечательный человек.
1: Да, я вас поздравляю, Евгений, с этим подарком. Желаю вам хорошего вечера и отличного настроения. Ну, а всем слушателям желаю удачи.
0: Время подарков на русском радио.

0: Дорогое любимое русское радио, привет из Адлера от Ирины. Аннушке, ценю нашу дружбу. Привет также мужу Александру, я тебя очень люблю. Сидим, отдыхаем. Вот сидим и отдыхаем. Всем хорошего вечера. Прекрасно. Прекрасного отдыха. Привет всем и привет самому любимому человеку. Вова, я тебя люблю. Ты самый лучший муж, ты самый лучший папа. Мы тебя обожаем. Ну и всем мира и добра. Всех обнимаю. От Веры. Привет из Донецка. Ростовской области передает нам всем Мария. Мария Домашова. Дисюлик, еще чутка и домой. Твоя Маруся. Ну и всем хорошего вечера. Всем добрый вечер. Передает Олеся. Хочу передать привет и вам, Русское радио. Мы любим вас. А также привет своей семье, сыновьям Антону, Данилу, Владимиру и, конечно же, дочке Яне, она моя пора. Любимому мужу Алексею тоже большой-большой привет. Добрый вечер, Русское радио. Всем желаю хорошего вечера и отличного настроения. Я сейчас собираю малину, из которой получится ароматная и очень приятная. Ого-го, чего в ней буду говорить в эфире. Я-то думал, варенье на случай простуды зимой. А тут вон что. Еще и в гости нас приглашает Марина. Марина, ну теперь точно. Давайте точно адрес. А еще лучше на пробу присылайте. Ой, мы это все так здесь любим.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чек-лист для поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
8: Русское радио приглашает.
9: Юрий Стоянов.
10: Дед, это я.
9: Федор Добронравов.
11: И я, дед Слабиков, тоже.
9: Впервые вместе на большом экране.
12: Таких дедушек не бывает.
9: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
13: 6+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
13: 12+.
0: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: сын Кирилл и жена Наталья. Поздравляю это любимого папу и мужа Александра с днем рождения. Мы от всей души желаем тебе богатырского здоровья, долгих лет счастливой жизни, неиссякаемой энергии и отличного настроения каждый день. Привет из Подольска. Поздравляем с днем рождения Евгению Борисовну Стаханову, а также с днем свадьбы. Муж Илья и дочь Дарья поздравляют. Желают всего только самого-самого наилучшего. И с днем рождения любимую супругу Лилию Ильясову. Я ее очень сильно люблю. Поздравил Ильшат. Все, ребятки, спасибо вам за ваши классные, добрые, теплые пожелания, поздравления и приветы. Стол заказов на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Ой, а этого момента мы ждали-ждали весь день. Ждали-ждали-ждали. Дождались. Саш Пряников здесь. Привет, Саш.
2: Привет,
0: вечер
2: дорогой.
0: На русском. Давай будем варить этот вечер.
2: В смысле варить? Мы его будем жарить.
0: Ну, жарить,
2: сначала
0: варить,
2: мы его
0: парить.
2: Сначала нарежем помельче, потом с добрым соусом, потом...
0: Майонезом.
2: Майонезом в конце. В конце уже, друзья, если до него дело дойдет. Ну что, через 15 минут шоу, которое официально признано главным стратегическим запасом хорошего настроения в Российской Федерации. Я знаю, Иван любит, когда мы так себя хвалим. И тема часа у нас. Тема часа, друзья мои, сегодня поразит многих. Ваш самый веселый друг.
0: Да.
2: Душа компании.
0: Тут можно слово «веселый» еще разнообразить. Самый сумасшедший, в хорошем смысле этого слова.
2: Ну да.
0: Безбашенный,
2: то согласен. Потому что у каждого есть такой кореш, да? Что, ну, как бы нормальные люди вот собираются в гости,
0: конечно,
2: вежливо разуваются.
0: Посидят и уйдут.
2: И тут заваливается он такой и говорит: «Так, народ, туса умирает. Я привез караоке, трэш-лото и 3 килограмма живых раков. Кто не танцует, короче, тот со мной завтра едет к тёче на дачу. Погнали!» Вот такой друг.
0: Давайте, ребятки, мы ждем вашей истории. Очень интересно послушать о таких людях. Ну и мы свои тоже расскажем истории.
2: Я тебе уже... Извини, что перебил, но, в принципе, хочешь секрет небольшой раскрою?
0: Ну.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: 4 дня до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
7: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
8: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру.
11: 12+. Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
12: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент заявил, что ключевая ставка должна снижаться, а это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, сказал Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Тот говорил о положении угольной отрасли. В то же время зампред ЦБ Алексей Заботкин сегодня отметил, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания населения. Это значит, что факторов для снижения ставки все меньше. В Минцифры предложили подтверждать статус участника СВО через QR-код. Постановление размещено на федеральном портале правовых актов. По задумке, генерироваться такой код будет на госуслугах. Его можно будет использовать для получения льгот. Нововведение безопасно для военнослужащих, поскольку QR-код не будет отображать персональные данные. Латинские надписи на дорожных знаках сохранятся. Закон о кириллице не сможет отменить привычные указатели STOP, WC и DANGER. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте. Там пояснили, что Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которые устанавливают единые стандарты. Напомню, с 1 марта информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. Россияне в ходе опроса рассказали, с какой суммы начинается богатство. Человека можно считать богатым, если в месяц он зарабатывает от 393 тысяч рублей. Об этом говорят результаты исследования ВЦИОМа. За 20 лет представление о том, какого человека можно считать богатым, сильно изменилось. Тогда планка составляла 95 тысяч рублей. 4% россиян говорят, что добились богатства, 21% верят, что добьются, 30% не верят, а 40% не ставят таких задач. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Дамы и господа! Вы готовы к взрыву эмоций? Шоу начинается! Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
4: Золотой стандарт вечернего радиоэфира вы сейчас слушаете, дорогие друзья, и где-то я вам даже завидую.
5: Это как-то.
6: Это как-то.
5: Ну вот, как-то. Ну расшифровывай, я не понял, что ты сказал.
4: Я сказал, что мы лучшее шоу на земле.
5: А, вот теперь
4: просто
5: понятно.
4: Другими словами. Вот,
5: вот
4: друзья,
5: нормально, по-человечески.
4: Представьте, с кем приходится дружить. С кем приходится? Да.
5: Ах так. Итак, вот. Друзья, сегодня поговорим на такую тему.
4: Да, на такую тему. Что за друг, с которым вам приходится дружить?
5: Да не.
4: Да, ладно.
5: Самый веселый друг.
4: Самый веселый. Вот я именно это имел в виду, дружище. Самый веселый, самый энергичный, самый, если хотите, безбашенный человек в вашей компании. Угу. Расскажите о нем немедленно, используя телефон в устной форме на всю страну. Плюс 7495-995-105,7. Самый популярный номер телефона в Российской Федерации.
5: Заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере «Макс». Уже опубликован пост с темой шоу. В комментариях делитесь своими историями. Саш, ты уже сказал, что ты такой друг в своей компании.
4: Да, я уже сказал. Я вот сейчас, ну, мы же нам же нужно как-то с себя начать.
5: Ну да.
4: И вот я анализирую, и вдруг с ужасом понял, что все мои друзья ужасно скучные люди. Понимаешь, ну, они хорошие, они успешные, они где-то плечо подставят, если, конечно, понимаешь, у них
5: это... Но все держалось на тебе.
4: Да.
5: Все безбашенное веселье.
4: И они все приходят, я вдруг с ужасом понял, если бы не сегодняшняя тема, до меня бы это никогда не дошло, что они ждут веселья от меня.
5: Ну
4: а как? Слушай, ну Саша Пряников, их товарищ, а что они еще? А я прихожу в компанию, и мне хочется прикинуться тумбочкой.
5: Ноги в тапочки и в кресло.
4: И поэтому меня постигла действительно парадоксальная мысль, что самый веселый, ну безбашенный, не знаю, когда последний раз Иван называли таковым, самый веселый мой друг — это ты.
5: Спасибо за комплимент.
4: Да, пожалуйста.
5: Ждем, ребята, теперь ваших историй. Ваш самый веселый друг, кого вы можете назвать душой компании? Пожалуйста, давайте, пишите, нам все интересно.
0: Да. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Коллега, ваш выход
2: вступили. Я выхожу. Сегодня вспоминаем своих самых веселых друзей. Душа компании их еще называют. Кто они? Почему они таковыми являются? Рассказывать свои истории. Вот Надежда написала. Самый веселый, у нас большая компания, самый веселый в нашей компании — это Костян. Вот когда после любого мероприятия он предлагает идти на речку купаться в любое время дня и ночи.
1: И носит этот, дайте-ка я сейчас, вот этот Костян, небось, худой, ходит все время в семейных труселях. И, собственно, и в них же купается в речке, как мне кажется. А еще, вот как можно, если душа компании, он обязательно Костян, Толян, да, понимаешь?
2: Да, братан.
1: Братан. Вот, чтоб, душу компании называют там Павел Андреевич, понимаешь? Это уже это начальник, а он не может быть душой компании. У меня есть кореш, докладывает Денис из города Нижний Новгород, который на любой тусовке через полчаса находит гитару. Даже если мы сидим в чистом поле или в хай-тек офисе, он ее откуда-то достает и начинает играть батарейку. Мы уже обыскиваем его на входе. Друзья, вы обыскиваете его и гитару заодно тоже, потому что батарейку уже просто так не запоешь, даже если у тебя есть гитара. Нужно соответствующее настроение. А вообще, да, есть такие люди, которые умудряются любую посиделку превратить в Грушинский фестиваль. И посмотрите, наверняка у него есть свитер в катышку.
2: Да.
1: И прическа в стиле этого главного, до которой: как здорово, что все его избрали.
2: История от Ольги. Тебе только такие песни петь, прям хорошо получается. История от Ольги. У нас компания 10 человек, 5 мальчишек, 5 девчонок. Но есть один самый, вот после его фразы: ребят, а может быть, вот с этого все и начинается. Очень часто попадаем в какие-то истории, ну, конечно же, они все заканчиваются хорошо. Столько много у нас с ним произошло за много лет дружбы. Он самый классный и веселый. Зовут его Игорек. Ну вот, как сказал, Костян, Игорек, Игорек.
1: Ну, по-прежнему, смотри, их 10, баланс сохраняется, мальчики и девочки. Да. Значит, пока все
2: Игорек
1: его...
2: Игорек нормально.
1: Игорек пока жжет. Рулит нормально. Моя подруга-аниматор от Бога, Ольга из Самары, сообщает, притащила нас в прошлые выходные на мастер-класс по лепке из глины. В итоге мы 3 часа мяли какую-то грязь, пока она кричала: смотрите, смотрите, как у меня эстетично получается. Ну да, а еще она кричала... Она говорит: глина, это же чистая энергия земли. Чувствуется, как раскрываются ваши чакры. Конечно, раскрываются. Мы чувствуем только, как под ногти забивается 300 рублей за вход, понимаешь?
2: Какая прелесть.
0: Вечер на

0: знают.
1: Реклама на русском.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе программы, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русском.
1: Обсуждаем сегодня наших друзей, которые стараются сделать нас счастливыми, даже помимо нашего желания. Невзирая на то, что ты спишь 5 утра, они все равно стремятся тебя развеселить. Вот про таких ваших друзей мы сегодня и ждем от вас, друзья мои, истории. И они приходят, одна интереснее другой.
2: История от Дианы. Ребятки, привет. Самые веселые, самые красивые две блондинки у меня в подругах. Мы с ними прошли абсолютно все. Это Ирина Ярцева и Светлана Филь. Я передаю своим красоткам большой привет из Ростова-на-Дону. Когда мы все вместе, все, туши свет. Три блондинки в законе. Вот хотелось бы историю.

0: которые просто по улице ходят и гыкают. Вот. Смотрите, Артур из города Уфы говорит: мой друг увлекся китайским чаем. Теперь зайти к нему в гости — это пытка. Вместо, о, знаю таких, вместо нормальной кружки он достает доску, 100 мелких пиал, греет воду по термометру и заставляет 3 часа нюхать крышку от чайника. А я просто попить зашел. Знаешь, это когда вот это вот пуэр, типа Артур почувствует этот момент.
1: Да-да-да.
0: Это пуэр 13 века, собранный девственностью на южном склоне горы в тумане. Понюхай, понюхай. Какая южная гора? У тебя ржавая вода из крана течет. Налей мне обычный каркаде в майонезную банку и успокойся со своим этим самым чаем.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
4: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
2: Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Дорогие друзья, дорогой Александр, наверняка в последнее время в сети вам попадался такой вот нашумевший рецепт, как крабовый рулет. Он сейчас прям вот в топ-топ-топ-топ прям.
2: Ну.
1: Я, конечно, тоже не прошел мимо. Я люблю вот что-то такое, знаешь, проверить сначала на себе, и потом дать честную оценку и рассказать слушателям. Собственно, сегодня я это и сделал.
2: Все, внимание.
1: Давайте готовим. Итак, крабовые палочки разбираем на волокна. Выкладываем на пергамент, смазанный растительным маслом в виде прямоугольника. Посыпаем натертым сыром и убираем в разогретую духовку 180 градусов на 15 минут. После даем немного, прям вот немного остыть. Переворачиваем сыром вниз и снимаем пергамент. И тут первый момент, ребята. Если вы маслом пергамент не смажете, и если он у вас не силиконализирован, то у вас все прилипнет и ничего не получится. Далее. Берем творожный сыр и икру с копченым лососем. Перемешиваем и наносим тонким слоем на будущий рулет. Добавляем полоски свежего огурчика и сворачиваем в рулет. Ну, собственно, вот и все. Нарезаем на порционные ломтики, подаем к столу. По желанию можно каждый ломтик добавить немного соуса терияки, посыпать кунжутом. А вот теперь честную оценку даю. В холодном виде ерунда ерундашная, невкусно, а вот в теплом виде как это нежно, как это сочно, это нереально вкусно. Вот чтобы, ребятки, не потерять рецепт в моем исполнении, сохраните его себе, он вас ждет в кулинарном канале, в мессенджере Макс, в моем кулинарном канале, там в поиске наберите Иван Соловьев, вот он я, подписывайтесь, будем готовить вместе, есть будем вместе, приятного всем аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Два всегда действуют в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка. Рекламная служба Русского радио 579.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Да-да, вот про этих людей смотрю на тебя, и сердце замирает. Не понимаю, то ли от ужаса, то ли от восторга, от восхищения.
2: Конечно.
1: Обсуждаем не ваших возлюбленных, а ваших лучших.
2: Это кто?
1: Ну и прочие. И вот эти свитхаты вот эти. А вот этих ваших друзей веселых наших, которые жить нам спокойно всем не дают. Очень интересные истории летят. Сейчас убедитесь.
2: Вот история от Марины в нашей компании. Самая душевная, самая милая и классная — это Олечка. А знаете почему? Потому что, когда к ней приходишь в гости, сколько бы ни было человек, она всегда накормит, всегда накроет так большой стол, он будет ломиться от явств и угощений, и вкусно она готовит. А уж когда мы на природу выезжаем, все, тушите свет, это будут самые вкусные бомбические шашлыки.
1: Вот, пока вы едите эти шашлыки, главное не слышать, как Олечка скрипит зубами от усталости в соседней комнате.
2: И ломоты.
1: Когда же они уж...
2: Я это знаю.
1: А я как... Когда они уже дожрутся?
2: Достали.
1: А вот еще один, смотри, случай. Мой друг увлекся бегом. Максим, город Тула, перехватывает эстафету. Мой друг увлекся бегом, и теперь каждое утро в 5:30, узнаете таких, скидывает в общий чат скриншоты своих пробежек по 10 километров с подписью. А чего добился ты, пока город спит? Мы его, конечно, заблокировали. Тогда он начал звонить в дверь по пути с пробежки. Я уже вижу эту картину. Я уже просто, знаешь, это...
2: Спишь?
1: Не, в домофон. Не так. Это... Макс, открывай. Я разогнал пульс до 180. У меня колени уже побежали со мной еще 3 круга вокруг промзоны. Пубы-бабы.
2: Ой, не говори.
1: Вообще.
2: Ребята, ну классно. Спасибо вам за ваши истории. Но далеко не уходите. В следующем часе у нас гости. У нас две подруги. Уф. Наталья Подольская и Регина Тодоренко.
1: Две подруги. В общем, мне эта песня нравится очень-очень.
2: Будем и песню слушать, а песня об этой поговорим. И поговорим вообще, в принципе, о дружбе, о женской, то в том числе, дружбе. Поэтому не переключайте. В 19:00 вечер на русском. Здесь встречаемся снова.
0: Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама на русском.
2: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Куртрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: На море без перелета. В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион. 10 минут от метро Ясенева.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
10: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56. Здесь мечта обретает адрес.
11: Подробности на gals-development.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: 4 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-90.

0: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
1: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Губернатор Ленобласти поручил ввести лимиты на заправку для автомобилей чиновников. Александр Дрозденко заявил, что власть должна подавать пример, когда просят жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом. Еще в Ленобласти разрешили наливать в канистры до 10 литров топлива для садовой техники. Между тем, губернатор Орловской области Андрей Клычков на фоне топливного кризиса своим указом ограничил служебные поездки чиновников и депутатов. Минюст предложил все свидетельства из ЗАГСа, в том числе о рождении ребенка и заключении брака, выдавать в электронном виде. Законопроект уже готов, сейчас он проходит общественное обсуждение. По задумке, свидетельство о браке не будет отдельным документом. Его можно будет скачать и распечатать в нужный момент или предъявить на экране телефона. Бумажные свидетельства по-прежнему будут выдаваться, но только по просьбе заявителя. Отдельно говорится, что свидетельство о рождении ребенка по-прежнему будет выдаваться в бумажном виде обязательно. В Госдуме предложили полностью компенсировать расходы на коммуналку людям с инвалидностью, а также семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. С такой инициативой выступил депутат Миронов. Он назвал большинство людей с ограниченными физическими возможностями, цитата, «мягко говоря, небогатыми людьми». Сейчас для них действует скидка в 50% на коммунальные платежи. Ученые подтвердили, что регулярное употребление острой пищи продлевает жизнь. Снижается риск смерти от рака, болезни сердца и заболеваний легких. В крупном исследовании с участием почти полумиллиона человек выяснилось, что люди, которые ели острую пищу 6-7 дней в неделю, имели примерно на 14% более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто употреблял ее реже одного раза в неделю. Главную роль здесь играет капсаицин. Он обладает противовоспалительными свойствами, улучшает обмен веществ, а также положительно влияет на сосуды. Ну а наше шоу «Вечер на русском» положительно влияет на настроение и психоэмоциональное состояние, доказано слушателями. В эфире Иван Соловьев, Александр Пряников.
0: Новости на русском.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Друзья мои, продолжается наш упоительный вечер на русском. Иван, ты
2: я на месте.
1: Ты слышишь, ты чувствуешь, как в нашей студии внезапно запахло весной.
2: Что значит чувствую? Я это вижу.
1: Успех. Видишь одно, чувствуешь другое, Вася. Весной, успехом и бьюти-блогом.
2: Ну, наверное. Не знаю, типа, наверное, да. Не знаю,
3: почему. А почему бьюти-блогом-то? Ни у кого из нас нет бьюти-блога.
2: Вот зато сразу все слушатели по голосам, мне кажется, на 100% угадали, кто сегодня у нас в гостях. Ребята, две подруги. Две подруги, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Девчонки, привет.
3: Добрый вечер.
1: Ну так что, расшифровать все, что я хотел сказать,
2: давай.
1: Не будем. Это бесполезно. Сейчас Владислав улыбается, не поймут. Ну как весь вы юные, свежие, как весна. Бьюти-блог, вы выглядите как идеальная обложка для идеального бьюти-блога. Ну что непонятно.
2: Это так Саша делает комплименты.
3: Саша, спасибо за отчет.
1: Спасибо.
2: А, девушки, у вас песня называется «Подруга». Представьте ее нашим слушателям.
3: Региш.
2: Вот что можно сказать о песне? Давайте.
4: Ну, давай с меня начнем, давай. Потому что на самом деле, наверное, это была моя идея. Вернее, как было? Начнем историю с «Поцелуй меня в плечо». То есть дело было на одном проекте телевизионном, который называется «Дуэты», где мы, не зная, что мы будем петь вместе, это был секрет для нас и для зрителей, спели песню Тины Тернер, которая называется «Simply the best». Да. И нам так понравилось, и зрителям так понравилось, что возникла идейка. Какая, Региш?
5: Ну, все писали, просто какие-то безграничное количество комментариев. Пожалуйста, сделайте дуэт, девчонки, вам так это нужно. И одним прекрасным утром Наталья пишет: нам срочно надо записать песню. Песня есть, когда ты приезжаешь в студию.
4: А у меня всегда все срочно. Я очень быстро.
2: То есть выбора никакого другого не было.
5: Да, я в агонии. Я такая: что, уже сейчас, куда бежать?
4: Не совсем так, потому что на самом деле песня нам нужна была именно такая, именно драйвовая. То есть мы хотели подурачиться, мы хотели драйва, мы хотели...

0: Мы не хотели никакой лирики, мы хотели просто чего-то безбашенного, быстрого, с огнем, вот такие, какими мы бываем, когда вместе.
1: Бодрого, потому что грустного достаточно много, вот, и хотелось все-таки, так как мы подруги, оторваться и покуражиться.
2: У вас получилось.
3: Да, я вам хочу сказать, что у меня есть бесспорный маркер. Если я с утра после премьеры песни встаю и напеваю что-то, а ту и чаю, а я уже...
0: Ну-ка, напой, пожалуйста.
3: Подруга,
4: У меня гениальное предложение. Давайте мы прямо сейчас
3: послушаем. Спасибо, что дали закончить мысль, но я привык.
4: Давай послушаем, девчонок, послушаем эту песню, а потом продолжится наш разговор.
3: Конечно, чего там нет.
5: Вечер на русском.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: Наталья Подольская, Регина Тодоренко у нас в гостях. Девчонки, поздравляем с песней.
2: Скажите, классная.
1: Вообще классная. Ну, естественно, классная. Мы ходим тут и всем офисом напеваем.
3: Это очень приятно. Это приятно, что вы просыпаетесь с этой песней, да, что вы ложитесь с этой песней. Это круто, это на самом деле большой показатель.
1: А у меня такой вопрос. А вы сами как считаете, это разовая история или может надеяться на что-то еще больше?
2: Ну, по крайней мере, мы есть друг у друга теперь навсегда, благодаря этой песне.
4: Ту-ту-ту.
2: Ну, здрасте.
4: Спасибо.
2: Песня уже записана.
4: Ничего, слушай, не в каждого целая Регина Тодоренко делает.
3: Это святая слюна.
1: Мы сегодня у слушателей...
2: Материнская, все заживет.
1: Да. Ань, мы сегодня у слушателей спрашивали, кто их самый, вот в компании, в дружеской компании, самый веселый, безбашенный друг. Вот если вам задать такой

0: вопрос каждый, кто приходит в голову?
1: Ну, если про наш дуэт говорит, то, конечно, это Регина.
2: Почему я?
1: Не знаю, ты такая безбашенная.
2: Я помню, когда я с Володей познакомилась, Володя говорит: Наташа, приведи-ка к нам Регишку, пожалуйста, так, познакомиться. И Володя как цензор, он значит, стоит такой, говорит: я тебя чуть-чуть боюсь, Тодоренко. Я говорю: да все будет хорошо, я же забираю Наташку ненадолго. Но ничего, потом мы очень хорошо сдружились, он понял, что я человек, которому можно доверять.
1: Можно доверять, да, и на самом деле мы не так часто, но действительно друг к другу в гости ходим. Например, у нас есть потрясающий в памяти вечер, как мы целый день, как мы с тобой яйца красили, да, к Пасхе. А помнишь, как я перед Новым годом к тебе в этом году приехала поздравлять?
2: А помнишь, как мы встретились с тобой в ресторане, когда я рассказывала тебе, что я беременна?
0: В принципе...
1: Нет, у нас даже есть скриншот.
0: Нам зачем сценарий? Пусть разговаривают. Пусть девчонки сидят и болтают.
1: У нас есть скриншот разговора, где ты объявляешь мне. Да, у меня есть запись. Я там плачу.
0: А вы последний раз когда встречались вообще?
1: Нет, на самом деле недавно.
2: Недавно, просто мы много общаемся сейчас по рабочим моментам, а больше хочется пространства, конечно же, для дружбы. Да, очень хочется. Мы последний раз классно потусили, повеселились на мой день рождения. Это было в прошлом году.
1: Очень было незабываемо.
2: Да, это прям по-дружески. Это был такой девичник, о котором я всегда мечтала. И там была Наташа. И мы веселились, мы бодрились, мы болтали.
1: И другие ее там разные подруги тоже были.
0: С таким сарказмом сказала сейчас.
2: Да, я тоже иногда спрашиваю: а ты где? Она говорит: ну я сейчас выехала с подружками. Говорит: а что, подружки есть еще?
0: Ревность.
1: Классика отношений между подругами. На самом деле все мои подруги обожают Регину. И все Регинины подруги меня очень любят.
2: Это
1: мы
2: правда
1: с ними тоже переписываемся без тебя.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, о чем?
1: О тебе.
2: Слава богу.
0: Ладно, это «Вечер на русском». Мы скоро вернемся, ребят, не уходите.
3: «Вечер на русском».

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И проводим мы сегодня вечер на русском не только в компании аудитории самой крупной радиосети в мире, но у нас еще здесь и Наталья Подольская с Региной Тодоренко.
2: Плюс два.
3: Плюс два.
2: Аудитория многомиллионной страны и плюс два.
1: Есть что еще добавить?
4: Мы можем много чего обсудить, на самом
3: Поэтому
4: деле.
3: Поэтому давай спрашивай.
1: Давайте. Ну, давайте теперь снимем розовые очки, потому что, друзья мои, пока вы наслаждаетесь музыкой в нашем эфире, девушки щебечут, они сидят и друг с другом, не останавливаясь. Видно, что они друг другу по душе. Но, если какие-то черты характера... Сейчас, серьезно. Можно?
4: Да.
1: Есть какие-то черты характера, которые друг в друге вас... Ну, не чтобы раздражают. Не
3: да,
1: очень
3: ладно,
1: нравится.
3: Раздражают.
2: А мы, кстати, признавались.
1: Доставайте телефон.
4: Да, где моя записочка?
2: Нашла она сейчас.
4: Ну, слушайте, раздражает, что она прекрасно выглядит, даже когда не спит до 2-3 часов ночи и ездит с концертами далеко-далеко. Она может есть сколько угодно и при этом не поправляться.
3: Это бесит не только лучшую подругу, а в принципе
4: всех. А где, скажи, блин, а вот они, бесилки мои. Вот я тебе сейчас дам.
3: А у вас какая-то проработка была, что ли, психологическая?
2: Да, мы пост такой выкладываем.
4: Бесит, что у нее есть время на спорт, а у меня нет. Бесит смотреть ее фотографии в купальнике с другими подругами на отдыхе.
1: Спокойничек, сейчас вернемся на сообщение повыше. Мне кажется, вот это бесит, что у нее есть время на спорт, оно как бы звучит немножко по-другому на языке Тодоренко. Бесит, что я просто больше занята, чем она.
4: Нет, просто у меня на одного ребенка больше.
3: А, вот как. А вы в этом тоже соревнуетесь?
2: Да. Ну нет, у нас мы вообще ни в чем не соревнуемся.
4: Дальше я зачитаю. Бесит, что она, я все подряд не поправляю, сказала уже, бесит, что она выходит на сцену, начинает петь, и ты стоишь с мурашками, думая, ну как можно так красиво?
1: Отвратительно. Ай. Это просто.
2: Тихо, я не могу найти.
1: Я бы просто стер телефон, номер телефона, да. Никогда просто после этого больше не общался.
3: Наташа, давай.
2: Это у нас была рубрика «Топ 5 ужасных черт».
4: Вот, моей подруги.
2: Моей подруги, да. Значит, бесит, просто бесит, что она заполняет своей бешеной энергией все помещение, когда заходит, и от нее не оторвать глаз. Ну, правда, бесит, да? Бесит, что ей все по плечу и легко дается. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Бесит ее дисциплина при сумасшедшем графике. Бесит, что она говорит, что много ест, а на самом деле много ем я. Да. Ну и

0: русском. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка – иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Регина Тодоренко и Наталья Подольская. Девчонки, мы приготовили для вас блиц.
2: Так, я люблю блиц.
1: Что такое блиц? Быстрый вопрос, быстрый ответ.
2: Обожаю. Я обожаю. Ты любишь блиц?
3: Можно я люблю блиц.
4: Можно попасть в ловушку. Я нет.
3: Вот, мы как раз эту ловушку для вас расставили. Сейчас посмотрим. Да.
1: Блиц называется «Кто из вас?». Угу. Итак, поехали. Кто из вас больше говорит о детях?
2: Обе.
4: Я.
1: Да. Опа.
4: Ну ладно тебе. Ну у меня же даже программа есть про детей.
3: Бокс. Так, а кто из вас чаще делится сокровенным? Ну, мне кажется, тут ответ на поверхности.
2: Обе. Иначе не было бы дружбы.
4: Да.
1: Кто из вас первый идет на перемирие, если вдруг поссорились?
3: Мы никогда не ссорились.
2: Такого не было.
1: Ну, началось. Вот это
2: не каркайте.
4: Нет, мне кажется, что-то было такое. Я даже просила у тебя прощения, но я, правда, не помню, за что.
1: То есть Регина первая?
2: Это была не я.
4: Нет,
2: была какая-то твоя другая подруга.
4: Ну нет, было.
1: Едем дальше.
3: Да, кажется, мы сегодняшний день войдет в историю отношений этого дуэта. Кто из вас легче на подъем? На подъем кто легче?
4: Я? Или ты? Да та,
2: обе.
4: Она такая
2: мне
4: легкая.
2: Только просто спичечку поднеси.
1: Понятно.
2: К коробочку, я уже горю.
4: Да, я просто присылаю ей сообщение. Концерт Селин Дион. Да, где билеты?
1: Отлично. Дальше, кто из вас больше шапоголик?
2: Я.
4: Да, Наталья, конечно.
3: Да, тут невооруженным глазом.
2: Я только с Филиппом могу конкурировать.
1: С ним разве можно в этом конкурировать?
2: Да, но я ему отдаю победу.
3: Я так понимаю, что если вы с Филиппом в один магазин попадете, его просто закроют, вы скупите.
4: Она купит магазин, вы не поверите. Но зато как это удобно, потому что я всегда могу доносить.
1: Да вы что? Делитесь одеждой?
4: Это был призыв, если что, ты знаешь.
2: Хорошо.
3: Кто из вас более сумасшедший? Даже не понимаю вообще.
4: Я?
3: В принципе, есть.
2: Конечно,
3: да.
2: Ты.
3: Ну, я согласен.
4: Ну, что ты сумасшедший? Это диагноз, между
3: прочим. Я что, писал
2: сценарий? А я психотерапевт.
1: Хорошо, кто из вас больше занимается спортом?
4: Ой, Наталья, конечно.
2: Нет, Региш тоже занимается.
4: Но она пробегает по 15 километров в день. Ну,
1: в день?
4: Ну, сколько ты бегаешь? Ну, по 10, по 15. Уклон. 5 минут и еще уклон.
2: Ну,
4: а потом
2: меня
4: еще
2: есть
4: пробежала.
2: Такая круговая тренировка, да.
4: Вот, да. У меня все записано, между прочим, в аудиоформате.
1: Прелесть.
4: Какая тренировка у нее есть. А ягодицы видели? А не видели. А сними сейчас платье.
3: Слушай, не-не-не-не-не. Да. Не-не-не-да-да-да-да-да-да.
2: Так вот, кстати, на ледниковом периоде девочки ходили смотреть на мою попу. И они думали, что...
4: Что она накладная, конечно.
1: Она не накладная.
4: Представляете, как обидно, она настоящая.
2: Природная.
4: Да. Нет, фантастически выглядит. Снимаю прям шляпу. Очень-очень. Я в восторге.
1: Едем дальше.
3: Я вот сейчас пытаюсь вообразить...
1: Александр, давай дальше.
3: Да, вообразить на месте Володи Брусникова. Вот он сейчас что сейчас
1: едет в машине, слушает.
3: Я понял, еще он не в порядке. А кто из вас ленивее?
2: Нет, таких нет.
4: Мы рабочие прям лошади.
1: Хорошо.
4: Мы поэтому и сошлись, потому что мы любим пахать.
1: Кто из вас чаще дает советы? Другой.
2: Да что за вопросы такие?
4: Наталья.
2: Да?
1: Вот видишь?
2: Я думала обе.
4: Нет, она любит давать советы. Это хорошо, мне нравится, я пользуюсь.
2: Это если только спрашивают.
4: Даже если не спрашивают.

0: Саша, просто если громко помолчала.
1: Молодцы.
2: Делаем ставки. Кто больше говорит, а кто больше слушает? Говорит больше?
3: Ну, нет. В этом, кстати, я об этом думала. Я об этом думала вот на последней нашей встрече. О том, как важно слушать друг друга, когда диалог не превращается в монолог.
1: Да.
3: И в этом мы обе молодцы.
1: Да. Слушайте, ну,
2: серьезно?
4: Да.
1: Сделать это можно важно. Такой вывод, вы очень гармоничны друг с другом.
4: Спасибо.
1: Очень гармоничны.
3: Мы ценим наши отношения.
2: Еще раз, что там поменьше говорить и больше слушать?
3: Нет, чтобы диалог не превращался в монолог. Хорошо же, да, сказала?
1: Наталья Подольская, Регина Тодоренко у нас в гостях.
5: Вечер на русском.

0: на русском.
1: Наталья Подольская и Регина Тодоренко сегодня нам этот вечер помогают делать незабываемым.
2: Исключительным.
1: Лучше. Девушки, ну, конечно, вас теперь сложно представить друг без друга. Вы уже как бы так смотритесь гармонично друг с другом лучше, чем друг с
3: другом. Мы в слиянии.
1: Вы даже вместе ездили отдыхать. Вот я к чему хочу сказать. Слушай, ну это же можно надоесть так. Вот этот отпуск вам пошел на пользу. Или наоборот, уже так чуть-чуть зубы заскребели.
3: Когда мы ездили отдыхать, я открыла Регине еще одно качество, которое просто меня свело с ума и ввело в некоторый комплекс.
2: Это что за качество?
3: Регина собирает всех.

0: думаю, мне бы вот на лежачок бы книжечку, коктейльчик бы, вот это все пусть длится бесконечно до конца отдыха.
1: А вы ездили с семьями отдыхать или только вдвоем?
2: Она не думала в этот момент, она просто подплывала в другой конец бассейна с коктейльчиком.
0: Но когда я подплывала, я искренне удивлялась, очень восхищалась, потому что на самом деле это дар, уметь общаться. А, это еще какую-то песенку вот такую Тему научила, он был в восторге.
2: Укусила жучка собачку за больное место, за срачку.
0: Тема был в восторге, он ее любит очень сильно.
2: Я должна была как-то стать его авторитетом, фавориткой, да, вот я стала.
3: Как я его понимаю в этом смысле, ну, кому бы эту песню про собачку?
2: У меня еще много песен. Я помню, в конце нашего путешествия Наташа сказала: «Ты моя лучшая няня».
1: То есть совместный отдых только на пользу.
2: Да.
3: Мужья, чем занимались в этот момент? Мужья ваши.
2: Они тоже отплывали в другой конец бассейна.
3: Владимир.
1: Слушай, это да.
3: Ну, и все, смотри про себя. Она и пела, и скакала, и вот так, и хорошенькая. А мужья, я думал, сейчас, ну, хотя бы минут на пять заслужат два этих уважаемых артиста.
0: Ну, мы проводили вместе обеды, ужины, да, мы на самом деле очень много времени вместе проводили, и нужно повторить. Но у нас был не единственный отдых совместный, еще был отдых без детей.
1: Вот это интереснее.
3: Да, расстанет тебя, конечно,
1: нет. О чем вы разговаривали по вечерам?
2: Все, что было на этом отдыхе, останется на этом отдыхе.
0: Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе, ребята.
1: Мы так и думали. Да. То есть вы даже за эфиром об этом рассказывали?
0: Мы разговаривали обо всем и даже о том, о чем вы думаете.
1: Понятно.
2: Откуда берутся дети особенно?
1: Регина Тодоренко, Наталья Подольская у нас в гостях. Скоро вернемся.
4: Вечер на русском.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Реклама на русском.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет!
5: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
6: Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово,
8: но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: И у нас в гостях Наталья Подольская, Регина Тодоренко, две подруги с песней «Подруга». Девчонки, какие планы вообще на дальнейшее? Вот творческие планы, нетворческие планы?
2: Я бы хотела сказать, что эта песня «Подруга» на самом деле выйдет в составе моего альбома, который выйдет в сентябре при поддержке ПФКИ, Президентский фонд культурных инициатив. Альбом будет называться «Сестра», и на самом деле этот альбом будет посвящен вообще вот этой взаимоподдержке и взаимопомощи между женщинами. У меня две сестры есть, у Регины есть брат.
3: И я ему пою «Подруга».
2: Да, он ей подпевает. И вообще, мне кажется, очень важно, чтобы у женщин были тоже свои песни. Вот не только, знаете, вот все песни в основном женщина посвящает мужчине, мужчина посвящает женщин, а у подруг, у сестер тоже должны быть песни, поэтому будет такой альбом, называется «Сестра», он выйдет в сентябре.
3: Я буду его слушать. И, кстати, к взаимопомощи. У меня тоже ведь есть помощь моим подругам, я пишу книги, у меня выходит книга «Регина путешественница», в третьей уже скоро, надеюсь, и выходит аудиоспектакль к этой книге. Да, это как раз такая поддержка и помощь подругам, которые...
2: Мамам,
3: да. Которые хотят провести время сами с собой, а их дети будут послушать аудиосказку. Да.
2: Но еще мы хотим очень важную вещь сказать, что премьера, живая премьера, наше живое первое совместное выступление с этой песней будет 16 августа на Вельвет Фесте в саду Эрмитаж. Обязательно приходите, мы вас очень ждем.
3: И следите за нашими соцсетями, потому что именно там мы будем разыгрывать билеты для подруг.
2: Да, мы будем в зеленом.
3: Я еще не знала.
2: Мы договорились уже эти костюмы.
1: Вот они.
3: Понимаете, да, кто более настойчивая?
1: Конечно, да. Все, теперь все понимаем.
4: Вопросов больше не имею, но за исключением одного. Наверняка наши радиослушатели сейчас тоже им задаются. А мужья-то ваши когда дуэтом споют? Мне кажется, все.
2: Хорошая мысль.
3: Спасибо, мы запатентуем.
2: И так закольцевался
4: круг мой, братан мой, ты мой лучший.
1: Вот песня готова. Песня готова. Забирайте.
3: Ты мой лучший тупырдын.
1: Девчонки, спасибо вам большое. Спасибо за эту встречу, за эту беседу. Спасибо за вашу песню.
2: Спасибо за цветы.
3: Да, спасибо вам огромное за внимание и вообще за такие приятные душевные вопросы и за возможность просто потрещать вместе
1: с подругой.
3: За кадром.
4: Вот,
3: да.
4: В этом смысле мне кажется, что мы вам даже мешали трещать друг с другом. Сейчас удалимся. Вы можете продолжать трещать.
1: Все, мы прощаемся. Вечер на русском вернется в эфир завтра в 18.00. Пока.
4: Конец связи.
2: Всем пока.
0: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Грустно смотришь на список литературы на лето? Представь лицо твоей учительницы, когда ты не просто все прочитаешь, а еще и поспоришь о написанном с крутыми экспертами. В Национальном центре «Россия» проходит литературный клуб «Чтобы почитать». Актуальные темы и мощные спикеры. Будь умным, это модно. Приходи по четвергам в 19:00. Вход бесплатный. Регистрация на russia.ru. Лето. Время читать. Удиви учителя и свою книжную полку. 6+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр

0: Завидова. Билеты на сайте rusradio.ru.
1: 12+. Для женщины главное, чтобы мужчина мог решать проблемы. Хотя бы свои. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Банки начали ухудшать условия по рыночной ипотеке. В июле часть игроков повысила ставки впервые за долгое время, а другие отказались от скидок и спецпредложений. Эксперты связывают это прежде всего с ожиданиями решения Банка России по ключевой ставке. На фоне топливного кризиса ЦБ может не то что не снизить, а даже поднять ее. Банки стремятся заранее скорректировать стоимость кредитов. На официальном сайте Международного олимпийского комитета впервые с 2023 года стал доступен раздел, посвященный России. На странице можно найти адрес Олимпийского комитета России и ссылку на его официальный сайт. В октябре 2023-го МОК временно отстранил ОКР из-за входа в состав организации Олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На прошлой неделе исполком МОК вернул России членство и рекомендовал отменить все действующие ограничения, касающиеся российских атлетов. В Москве заработал 70-й по счету сервис искусственного интеллекта для лучевой диагностики. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, он предназначен для выявления патологии тазобедренных суставов у детей. Новый цифровой помощник автоматически анализирует снимки и проводит необходимые измерения. Внедрение сервиса повысит точность диагностики. Это поможет предотвратить серьезные заболевания в будущем. Также нейросеть значительно экономит время врача. Измерения теперь занимают всего несколько минут. И новости чемпионата мира по футболу. Сегодня начнутся полуфиналы. Первым путевку в финал разыграют Испания и Франция. Их встреча начнется буквально через 2 часа. Французы выиграли все предыдущие встречи в турнире. В их составе один из двух лучших бомбардиров чемпионата – Килиан Мбаппе. А испанцы – действующие чемпионы Европы. В плей-офф они прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Но все же суперкомпьютер Опта, как и большинство букмекеров, считает французов фаворитами. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко. Служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Роман, красивое мужское имя, а мы давайте скажем спасибо нашим вечерним именам. Ивану Соловьеву, Александру Пряникову, в гостях были Наталья Подольская, Регина Тодоренко. Было замечательно. Знаете, захожу я такую в студию русского радио и вспоминаю фразу героя Панкратова Черного из фильма «Где находится Нофелет». Это не общежитие, медучилище, это цветник, оранжерея, питомник. Ну, такие очаровательные Наталья и Регина, спасибо. Ну, а далее вечером вторника управляю я, Артем Сорокин. Привет-привет. Будем слушать много любимых хитов, будем новинки обязательно оценивать, и стол заказов будет, и я что-нибудь интересное обязательно расскажу. А прямо сейчас свежая история Анны Асти и Димы Билана. Между прочим, первая строчка хит-парада «Золотой граммофон» на данный момент. Слушаем. Вам большой привет и полетели. Песня «Эпилог» на русском.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то

Филипп Киркоров на русском. Луиза. Свежая танцевальная история. Вообще, все, кто хочет послушать свежего и нового Филиппа, могут поискать его новый альбом «Уно», который вышел в этом году весной. Разные песни. Кстати, Филиппу через год, в апреле 2027-го, 60. И некоторые критики отмечают, что у Филиппа все сложнее делать вид, что жизнь — это сплошной праздник. В череде поп-шлягеров у него теперь проскакивают непритворные взрослые эмоции. Ну, не знаю, как мне кажется, взрослый Филипп, он такой не менее интересен, показывая разные грани не только такого розового романтизма, но и правды жизни. Так что ждем юбилея Филиппа Киркорова в следующем году и желаем ему еще долгих творческих лет. Ну а «Вечер на русском» украсит далее «Серебро». Я

Половинка! Половинка лета уже послезавтра, 16 июля. Кто украл половину лета? Ну вот только же было 1 июня, а уже 14 июля. Да, июль — это все-таки макушка, макушка лета. Еще месяц, и лето покажет нам свои пятки. Так что не теряем времени, друзья. Не знаю, как вы, я пока вот совсем ничего не успел. Не нагулялся, не накупался, не оторвался, мороженого не наелся, загара нет, белый еще. Клубнику как-то упустил. Ну вот сгонял на недельку в родной Краснодар. Хорошо там, приятно. Парк, жарко, черешня. Так что...

0: Всем не упускать вторую половину лета, уж там-то мы с вами оторвемся. Главное, чтобы с погодой повезло, правда? Об этом группа «Градусы» где-то через минутку на русском радио покажет про автомобили.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Новые требования к автомобилям в Европе могут добить автопром Старого Света. Правила столь обширны, что озвучить все за 60 секунд невозможно, так что обобщу. Система экстренного торможения, удержания в полосе движения, распознавание пешеходов и велосипедистов станут обязательными наряду с постоянным контролем состояния водителя при помощи камер и датчиков. Все машины должны быть готовы к установке алкозамков, хотя сами устройства пока не обязательны. Особо стоит отметить требования к обзорности с места водителя и даже геометрии и размеру лобового стекла с целью снижения травм пешеходов и велосипедистов в случае столкновения. Все выполнимо, конечно, но не слишком ли сильно начинают вмешиваться регуляторы в процессы создания автомобилей, что, на мой взгляд, приведет к снижению разнообразия и безусловному росту стоимости транспортных средств. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Эксперимент провели в Казанском университете.
3: В Казанском?
2: В Казанском.
4: Ну, это с Казанью рядом. Что ты пристал?
3: Не-не-не, подождите, Казанский. Давайте. Казанский. Я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
4: Казанская, дом 8. Все.
3: На Казанском вокзале.
4: Да, знаменитый казанский ковбой, который.
2: С Казанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Казанский университет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.

0: круглосуточно.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Русское радио приглашает.
9: Мороженое, чипсы.
10: Таких дедушек не бывает.
11: Отец твоего отца.
12: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
13: Нам надо их помирить.
12: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля. 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20.

0: 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот я думаю, многие полетели бы сейчас хоть на бумажном змее, вместо того, чтобы в очереди стоять или в пробке. Но почему же у нас нет еще летающих автомобилей, правда, друзья, которые бы работали, ну, например, на электричестве? Ты, кстати, поинтересовался, а какие вообще проблемы будут у человечества, когда появятся летающие автомобили? Ну, во-первых, появятся новые виды пробок в 3D-пространстве, представьте себе. И сложности с эвакуацией при авариях, а также огромная психологическая нагрузка на пилотов из-за необходимости следить за сотнями объектов со всех сторон. Ну, во-вторых, возникнет серьезная проблема с шумовым загрязнением, которое будет распространяться на большие расстояния, а маршруты будут жестко определяться алгоритмами, лишая людей свободы маневра. Так что, ну, не факт, что летать на машине будет проще. Мы с вами летим в вечер вторника, замечательный. Меня зовут Артем Сорокин, я желаю вам хорошего настроения, несмотря ни на что. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
0: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. И 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru. Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
4: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
5: Чтобы утром подольше поспать и не тратить время на завтрак, я ем ночью. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
0: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Совет Безопасности зафиксировал рост подростковой преступности. За первые 6 месяцев этого года уголовные преступления в России совершили 11 400 несовершеннолетних. Рост на 9% за год. Особое беспокойство вызывает резкий рост преступлений террористической и экстремистской направленности. Кроме этого, фиксируется всплеск числа вооруженных нападений учащихся на свои учебные заведения. С начала года зарегистрирован уже 21 такой случай. Россияне не могут расплатиться в Турции по СБП. Система быстрых платежей была запущена там в апреле этого года. Но в последние дни стали поступать жалобы от туристов и представителей бизнеса на то, что российские банки стали блокировать операции. В отдельных случаях кредитные организации не просто отклоняли платежи, но и полностью блокировали любые переводы со счета в течение суток. Скорее всего, система безопасности считает эти операции подозрительными. Банки пока никак не комментировали ситуацию. Депутаты предложили сделать процедуру ЭКО бесплатной для ветеранов и их жен. Законопроект уже готов. На сегодняшний день такая процедура по ОМС проводится только в случае диагностированного бесплодия. Ранее Министерство здравоохранения расширило подход к диспансеризации ветеранов СВО. На первом этапе рекомендуется обеспечивать им консультацию медицинского психолога. Японцы изобрели лапшу, которая заваривается холодной водой. Сделала это компания, основатель которой в 1958 году и изобрел лапшу быстрого приготовления. Готовится новый продукт около 5 минут. Лапша заливается водой из холодильника и получается с насыщенным вкусом и упругой структурой. В продаже в Японии она появится уже в ближайшие дни. По словам производителей, новое блюдо будет востребовано в жару. Вернусь буквально через час, а наш вечерний эфир продолжат любимые песни и Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Артём Сорокин
0: на русском радио.
3: 21.02 в столице. Доброго вечера. Привет-привет. Как дела у вас, друзья? Ну что, час остался до старта полуфинала чемпионата мира по футболу. Сегодня играет Франция и Испания, завтра Англия и Аргентина, а уже через 5 дней финал. Какие главные вообще сенсации этого чемпионата мира по футболу на данный момент? Ну, конечно, ничья действующих чемпионов Европы испанцев с дебютантами из Кабо-Верде 0-0. Также громкими неожиданностями стали ничьи Бразилии с Марокко, Португалии с Конго, поражение Турции от Австралии. А вообще, чем примечателен этот чемпионат мира по футболу? Скорее всего, мы в последний раз видим Месси, Роналдо, Модрича. И вот от всего этого как бы заранее возникает уже какая-то ностальгия. Четверть века они радуют нас своим волшебством. Так что наслаждайтесь.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

Это «Русское радио». Доброго вечера. Пусть лично ваш вечер не испортит ничто, друзья. Ни очереди, ни пробки, ни дядька, который подрезал на дороге. А может быть, у кого-то еще и горячую воду отключили. У меня вот включили недавно. Короче говоря, хорошего настроения. Его создадут в этом часе и наши любимые с вами хиты, которые мы все знаем. И, конечно, свежие истории. Ну вот, например, Алешенька скоро, Татьяна Куртукова, Никита и Мария Зайцева будут в этом часе со свежей песней. Нюша и Чин Конг обязательно появятся. Непогода. Ну и все, что мы с вами любим, обожаем в этом часе. Ну вот смотрю, плейлист, просто закачаешься. Всех секретов раскрывать не буду.

Это когда ты наивный, и тебе кажется, что я делаю в жизни только то, что хочу, а то, что не хочу, я делать не буду. Ну, не знаю, мне кажется, что реальность сложнее. Ну, вот я, например, не хочу платить коммуналку, а приходится. Не хочу соблюдать ПДД, а приходится. Не хочу налоги платить, а приходится. И здесь на помощь приходят нам психологи, которые придумали несколько рабочих аргументов, как сделать то, что не нравится. Ну, не знаю, например, вот не нравится мыть полы. Как сделать так, чтобы понравилось? Перестать воспринимать эту задачу как навязанную. Скажите себе, я добровольно это делаю, это ради своей цели, ради своей стабильности, здоровья, денег, ну не знаю, чего, всего чего угодно. А, во-вторых, такой рабочий метод: начать всего с 5 минут. Сопротивление уходит после старта. Начал, и вроде как полегче. Слушайте музыку, например, во время этого дела, слушайте русское радио. Ну и еще такой метод: принять и делать это вопреки эмоциям. Так сопротивление понемножку слабеет. Я думаю, что мы с вами на русском радио совершенно добровольно. Я надеюсь, к стулу никто сейчас скотчем не привязан. Никто не слушает русское радио не по желанию, а?

Как обычно говорят, важны не слова, важны дела в любви. Мол, по делам судят. Это правда, но это не значит, что слова совсем не важны. Не будем обесценивать слова любви, они тоже важны. И я это объясняю для себя вот так. Когда ты смело можешь признаться в чувствах, в любви, то ты как бы успокаиваешь свою вторую половинку. Мол, все хорошо, я с тобой, я открыт. Я как на ладони для тебя, я не вызываю тревогу своим молчанием. А то можно, конечно, молча заботиться, молча делать дела, но при этом раз в год в любви признаваться, это тоже как-то вызывает тревогу. Короче говоря, за баланс и за слова, и за дела. Слова тоже, между прочим, важны. У нас далее Ирина Дубцова, мама. Важные слова для мамы. Ох, важные.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
8: 12+. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
10: Женщины должны править миром. Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: А кто хочет быть первым в столе заказов, прямо сейчас берите в руки ваши мобильники, пишите приветы на номер +7 916 003 105.7. Это Русское радио. Пишите в наши мессенджеры вот по указанному номеру. Еще раз повторю, +7 916 003 105.7. Следующий час мы с вами посвящаем общению, приветам, поздравлениям, праздникам. У кого-то какие-то есть они точно. Ну и, конечно, подведение итогов этого замечательного июльского вторника. Ну и в 22.00, между прочим, начало полуфинала чемпионата мира по футболу Франция-Испания. Буду держать вас в курсе.
1: Артём Сорокин на Русском радио.

0: нового исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
3: Невозможно.
1: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
4: Жена все время говорит о поездке на Канары. Хм, ничего не

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение 14 предприятиям на топливном рынке. В Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и в Краснодарском крае цены на бензин и дизель завышены. Компании занимают доминирующее положение в нескольких регионах. Стоимость бензина марки АИ-92 на заправках достигает 130 рублей, а в Саратовской области литр 95-го стоит 160 рублей, отмечает антимонопольная служба. Всем нарушителям предписали привести стоимость топлива к экономически обоснованному уровню. Вице-премьер Денис Мантуров встретился с главой НАСА Джаредом Айзекманом. Россия и США разработали совместную программу, предлагающую завершение полета МКС в конце 2030 года. Также Мантуров рассказал, что Россия видит потенциал для взаимодействия с США в рамках лунных программ, включая создание стыковочных механизмов, установление радиосвязи, а также решение вопросов спутниковой связи и навигации в будущих лунных миссиях. Сегодня с Байконура на МКС стартовал российско-американский экипаж на корабле «Союз МС-29». Уже пристыковался к станции. Миноборнауки готовит новый тип студенческого жилья в виде университетских гостиниц. Они сделают условия проживания более комфортными при доступной стоимости. Там будут хорошие ремонт и мебель, в гостиницах будут проводить уборку и предоставлять другие услуги за приемлемую цену. Это даст вузам более широкие возможности в администрировании мест для проживания. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал чемпионата мира. Кусок поля помещен в прозрачный куб из эпоксидной смолы. Цена сувенира составляет $450, это около 35 тысяч рублей. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят на сувенир сразу после игры. Но в эти минуты начинается первый полуфинальный матч, играют Франция и Испания. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А мне вот всегда нравится совмещать стол заказов с чаепитием, друзья. Присоединяйтесь. Сегодня, кстати, такой интересный неофициальный праздник. День смородины в России. Смородина! Настоящая русская классика. Издавна смородина выращивалась в качестве лекарственного растения и даже называлась монастырским виноградом. Терпкий, насыщенный вкус, теплой ноткой бабушкиного варенья. Хранит себе спелая смородина. Дата, между прочим, выбрана не случайно. К этому времени в большинстве регионов смородина достигает пика зрелости. Я анекдот вспомнил по этому поводу. Значит, разговор на рынке. Это черная смородина? Нет, красная. А почему она белая? Потому что зеленая. Это правда. Так что, ну, в общем, я надеюсь, баночку смородинового варенья кто-то сейчас в честь праздника обязательно откроет. А мы начинаем стол заказов. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Добрый вечер, Русское радио. А вы сегодня... в общем, мы сегодня плюнули на всех и на все проблемы и поехали на речку Аку. Поставили палатки и зажгли мангал. В руки взяли холодное, полусладкое и забыли про все проблемы. А еще сегодня у нас у всех начался отпуск семьи Шишовых, Брычевых и Петровых. Как же мы вам завидуем и хорошо вам отдохнуть, дорогие. Эльвира, всем желаю тихой и спокойной ночи. Эльвира, ну еще пока рано, еще пока не ночи. Артем, привет, доброго вечера. Людмила из Камышина, отличного настроения, прекрасных песен. Большой привет Антону Кравченко, ведущему новостей. Обнимаю вас всех обоих, целую нежно в щечку. Ваша Людмила из города Камышина. Вот так вот доброжелательно и легко мы начинаем вечерний стол заказов на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, мы только начинаем. Все, кто включил русское радио, вообще ничего не потеряли. Еще успеете, еще времени океан. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры. Привет, русское радио. Моей подружке Кристине Букиной передаю привет. Яна пишет: вкусного шашлыка, отличного вечера всем слушателям счастья. Видите, вообще шашлыки и установка мангала, встреча с друзьями вообще никак не связаны с выходными. Я раньше думал, ну вот, выходные все едут на шашлыки. Да нет, мне кажется, у нас вообще шашлыки каждый день. Правда ведь? Привет, Артем. Вчера у братишкиной доченьки Милианы был день рождения. Алекс пишет: пожалуйста, поздравь ее с днюшкой. Желаем ей надежных друзей, удачи, веры и не забывать сестренку Алисоньку. От Алекса и всех родственников спасибо, Артем. Ну, поздравляем, конечно, Милиану с днем рождения. Просто быть счастливой девочкой, чтобы все вокруг складывалось легко, как по маслу, ну и в целом настроение было всегда хорошим.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас с вами много классной музыки в этом часе. Например, Александра Воробьева через минутку. Здесь такой привет. Привет, любимое русское радио. Пишу из Белгорода. Хочу передать огромный привет моему другу Дмитрию Прокофьеву из города Рассказово Тамбовской области. Он сейчас из госпиталя прибыл в отпуск домой. Хочу поддержать его, поздравить. В его семье много хороших событий. У него сегодня день рождения. А вчера, 13 июля, родилась племянница Ева. А 12 июля его родители Николай и Галина сыграли рубиновую свадьбу. Дима, с днем рождения тебя и с рождением племянницы, родителей твоих, с днем рождения. Здоровья всем вам, Дима, давай поправляйся, все будет хорошо, ты сильный, ты справишься, люблю, уважаю тебя и твою семью. Это написала привет Людмила, спасибо вам, Русское радио, за приветы и поздравления. Дорогое наше любимое Русское радио, привет вам из солнечного Лос-Анджелеса. Всегда приятно слышать вас, радостных, позитивных и с добрыми пожеланиями для всех нас. Низкий вам поклон и благодарность. Александра, Анна и Ефросинья. Yeah.

Ваши приветы летят на русское радио. Плюс 7-916-003-105,7. Пишите в наши мессенджеры. Это стол заказов. Я Артем Сорокин. Читаю ваши сообщения. Анюта пишет: привет, Артем. Хочу передать привет лучшему другу Владу. Он самый лучший. Спасибо. Сегодня выручил меня в магазине. Мне не хватало. Он заплатил. Вот он, самый лучший друг. Привет всем из Молдавии. Спасибо большое за рецепты. Артем, спасибо тебе. И с днем смородины, кстати говоря. Правда. Александр пишет: добрый вечер, русское радио. Огромный привет из Сыктывкара. Летит всей команде вашей. У меня сегодня день рождения. Мне 34. Саша, поздравляем. Спасибо вам за прекрасное настроение. Я ваш постоянный слушатель. Александр, Сыктывкар. Александр, вот пусть с этого дня в жизни произойдет что-то такое яркое, что-то такое необычное, интересное. И к 35-летию подойдешь, ну, совершенно другим человеком. А если не к 35-летию, то к 36-летию. Ну, короче говоря, пусть что-то хорошее с этого момента произойдет. Амед пишет: хочу поздравить с днем рождения Екатерину. Желаю тебе столько денег, чтобы не помещалось в карманах, столько путешествий, чтобы загранпаспорт пришлось менять каждые полгода, и столько счастья, чтобы кружилась голова. Пусть жизнь бьет ключом, стрелки на глазах всегда получаются идеальными с первого раза, а каждый день дарит поводы для искреннего смеха. Зажигай, это твой день. Амед из города Ташкента. Так, ну что, стол заказов на русском продолжается. У нас прямо сейчас Five's the Family и песня «Метка». Вот, кстати, как раз Микель Айрсабаль забивал с пенальти. Только что счет 0-1. Испания ведет Францию. Продолжаем смотреть матч попутно. Полуфинал.

может быть, эта песня с названием «Рыбка» предназначалась для тех, кто сейчас на речке сидит. Вот, например, Леночка Шишова пишет: «А мы одни из тех, которые сегодня на речке. Передаю привет своему брату Владимиру Толкачеву, который тоже плюнул на все и приехал к нам. С любовью, Леночка Шишова из города Озеры. Вам хорошо отдохнуть, дорогие». Татьяна пишет: «Передаю горячий привет мамочке Самушевой Любови Федоровне в город Камышин от дочки Татьяны из Волгограда. Татьяна, хочу передать огромный привет астраханской очереди на заправку. Ребята, мы близки к цели». Лиза пишет: «Передаю привет из Ставропольского края любимой бабушке Танюше. Поставьте для нас хорошую песню». Роман на связи. «Дорогое Русское радио, поздравьте, пожалуйста, моего любимого тестя и тещу с 48-летием совместной жизни». Роман, поздравляем! Обязательно поздравляем и желаем, ну, как минимум до 50, а там и до 60, и до 70. Но жаль, что не написали только имена и фамилии.

0: деле, это же важно. Всем добрый вечер, едем с любимой домой из Балашихи. Солнце мое, Танюшка, люблю тебя больше жизни. Спасибо тебе огромное за все, с любовью, твой Алексей Солодовников. Анна на связи, передайте привет любимой дочке Александре. Все будет хорошо, и завтра она обязательно поедет в парк аттракционов, потому что я ее очень люблю. А еще привет моей любимой подруге Леночке. Мы с ней сейчас сидим и коротаем вечерок. И, конечно, с нами любимое русское радио.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Ничто так не помогает найти компромисс, как наличие компромата. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: что, футбольная жара еще сейчас идет. Франция, Испания играет. Кто смотрит, тому большой привет. Ну и попутно, конечно же, здесь стол заказов на русском радио. Здравствуйте, любимое русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Ирине Михайловне от ее любимой дочки. Мам, я правда выучу русский язык. Честное, пречестное слово. Люблю, целую, обнимаю. Ну вот, судя по тому, что вы написали, уважаемая Лера, все у вас прекрасно с русским языком. И запятые на месте, и вообще с орфографией все хорошо. Добрый вечер, Артем, привет всем слушателям, всем родным и близким, всем хорошего вечера, вам легкого эфира, Татьяна из Балашихи, большое спасибо. Наталья на связи, привет из станицы Багаевской, моему мужу Роману от женушки Наташи. Хорошего настроения и сил достроить наш райский уголок. Ну, когда жена вот так поддерживает мужа, то все однозначно сложится, и райский уголок будет просто невероятным. Поздравляем с днем рождения Дмитрия Паламарчук. Сегодня день, когда весь мир стал чуточку добрее, потому что в нем появился ты. Ты у нас мастер на все руки, тот самый человек, который знает, как починить то, что уже никто не чинит. Ты умеешь собрать шкаф без инструкций, а иногда даже без половины деталей. Мы желаем тебе, чтобы твое сердце всегда было спокойным и радостным. Пусть здоровье твое будет крепким, а удача ходит за тобой по пятам. Крутых достижений, побольше поводов просто отдыхать и наслаждаться жизнью. С днем рождения, мы тебя обожаем, твоя жена, дочь, сын и вся семья Паламарчук. Все, друзья, стол заказов на этом завершается. Прямо сейчас новинка Юлии Михальчик, а в следующем часе у нас новая песня Маши Вебер и новая песня Марфы.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой.
3: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте

0: Телетолайф 2026.
1: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
2: Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент заявил, что ключевая ставка должна снижаться. Это станет естественным.

0: предоставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Эксперты рынка говорят, что это отрицательно скажется на продажах. Между тем, по итогам первого полугодия импорт новых автомобилей в Россию вырос на 25%. Несмотря на то, что Китай остается основным поставщиком, марочная структура импорта существенно изменилась. Это связано в первую очередь с повышением утиль сбора. В Санкт-Петербурге руферы забрались на крышу Зимнего дворца. Это произошло сегодня ранним утром. Сотрудник службы безопасности Эрмитажа сообщил о нарушителях. После этого охрана музея выставила дополнительные посты на возможных путях спуска руферов. В итоге экстремалов задержала полиция. Россияне массово увлеклись своими родословными. Молодежь активно ищет корни и гордится любым происхождением, пишет «Известия». Составление генеалогического древа стало одним из главных увлечений. В новейшей истории это не первый всплеск подобного интереса. На стыке веков россияне тоже активно искали корни. Предметом особой гордости тогда считалось дворянское происхождение. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 49 копеек, евро 88,53. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: И, по-моему, замечательно и очень точно сказал когда-то актер Евгений Леонов. Счастье — это когда утром тебе хочется на работу, а вечером домой. Гениально точно и просто. Вот этого всем нам и желаю, друзья, чтобы утром хотелось на работу, вечером хотелось домой. И вообще, самая лучшая дорога — это та, которая ведет домой. В нынешней непростой

Простые времена, это точно, и этого хочется пожелать многим людям поскорее оказаться дома с родными, с близкими и зажить нормальной, спокойной жизнью. Это Русское радио, меня зовут Артем Сорокин, вам желаю приятного вечера, доброй ночи, доброго утра уже Дальнему Востоку, пусть в данный момент вам будет хорошо, вот просто и хорошо.

лето летит со скоростью света, уже через пару дней половина лета, тю-тю. Давайте не ждать, надо как-то собираться и хотя бы немножко уделить внимание отдыху. Дорогие трудоголики, я тут недавно ехал на поезде, кстати, через всю Россию. Вот едешь, и смс-ки сыпятся тебе в телефон, такие соблазнительные. Так хочется выйти, в каждой области страны гулять, изучать. Ну вот, например, читаю смс-ку с телефона. Добро пожаловать в Липецкую область. Здесь, на Кудыкиной горе, живет огнедышащий змей Горыныч. В усадьбе Полибина стоит первая в мире Шуховская башня, а старинный город Елец носит статус города молодежи 2026. Добро пожаловать в Тамбовскую область! Тут можно посетить музей-заповедник Рахманинова, побывать в старинном купеческом Маршанске, попробовать знаменитые мичуринские яблоки. Добро пожаловать в Рязанскую область! Посетите родное село Есенино Константиново, найдите норвежскую деревню на берегу озера Старая Тишь, угоститесь пирогом из блинов, кокурками и чибриками. Друзья, ну вот как можно, читая такие смски, вообще оставаться равнодушным? Давай не ждать, это точно. Давай отдыхать.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Русское радио.

Вечная классика русского радио «Хай-фай», средняя школа номер 7. Когда слушаю такие песни, думаю, а интересно, будут они звучать на русском радио, но лет так через 10, через 20? Как вы думаете, друзья? Я думаю, что будут. Только будет уже даже, наверное, не рубрика «Золотая история», какая-нибудь бриллиантовая история. Ну, потому что песни просто навечно. Они просто вшиты в наш русскородийный ДНК-код. Но и новые имена мы любим, ценим и с удовольствием их встречаем. Вот, например, минут через 6 у нас новая песня Марфы, которую обязательно нужно послушать. Настолько она яркая, летняя, солнечная. Ну, а прямо сейчас вещичка, которую точно надо делать громче, это «Комета», Джонни. Яркая, мотивирующая. Всем хорошего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
2: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Уже классика, можно сказать. Гармония Арти Касти на русском радио. И мне понравилась такая фраза. Гармония — это когда ты думаешь головой, прислушиваешься к сердцу и чуешь, ну и чуешь попой. Главное, ничего не перепутать. Ну, действительно, часто мы путаем, что такое гармония, а где гармония, а где лень, где выход из зоны комфорта, а где, наоборот, присутствие в этой зоне. Хочу спросить у Ильи Крыловой. Илья, привет. Что гармония для тебя?
1: Привет, Артем. Слушай, гармония для меня — это когда ты в ладу с собой, прежде всего, со своими мыслями, желаниями, действиями, и вот делаешь то, что ты хочешь, ни в чем себе не отказываешь.
0: Совестью ты забыл.
1: Совесть это тоже. Сам,
0: да. как без этого-то, да. Ну что, я желаю всем, друзья, чтобы мы пребывали в гармонии на этой неделе уже поскорее. Кстати, на этой неделе-то середина лета, понимаешь? Вот как можно, осознавая, что середина лета, и не задуматься-то об этом, не начать переживать. В общем, чтобы вторая половина лета точно прошла у нас у всех в гармонии, а у тебя в гармонии прошла ближайшая ночь.
1: Спасибо большое, Артём.
0: Пока.
1: Пока.
2: Артём Сорокин.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. За минувшие сутки в направлении московского региона летело 340 беспилотников. Силы ПВО уничтожили более 50 на подлете к столице, остальные были сбиты на дальних подступах, сообщил мэр Сергей Собянин. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Сенаторы США представили содержание проекта новых антироссийских санкций. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп допустил, что его могут принять. Как пишет издание Axios, в случае принятия документа Трамп получит возможность ввести санкции против 5 крупнейших импортеров российских нефти и газа, включая Индию и Китай. Под санкциями предполагаются пошлины в размере 100%. В Вашингтоне считают, что таким образом Америка сможет склонить Россию к компромиссу и приблизить мирное урегулирование украинского.

0: конфликта. Минюст предложил все свидетельства из ЗАГСа, в том числе о рождении ребенка и заключении брака, выдавать в электронном виде. Законопроект уже готов, сейчас он проходит общественное обсуждение. По задумке, свидетельство о браке не будет отдельным документом, его можно будет скачать и распечатать в нужный момент или предъявить на экране телефона. Бумажные свидетельства по-прежнему будут выдаваться, но только по просьбе заявителя. Отдельно говорится, что свидетельство о рождении ребенка по-прежнему будет выдаваться в бумажном виде обязательно. И новости чемпионата мира по футболу. Испания стала первым финалистом Мундиаля, обыграв сборную Франции 2-0. Счет на 22-й минуте открыл Микель Ойарсабль, забив с пенальти, а на 58-й минуте Педро Порро забил второй мяч. В финале испанцы сыграют с победителем матча Англия-Аргентина. Эта игра состоится уже сегодня вечером, начало в 22 часа по московскому времени. Франция же встретится с проигравшей в этом противостоянии командой в матче за третье место. У меня пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости на русском.

тобой звучит намного приятнее, конечно, а не чем-то. Болен любовью, работой, футболом, опять же. Кто-то, возможно, следит за чемпионатом мира, болеет за свою любимую команду. Был полуфинал, впереди финал. И ждем футбольную развязку. Ладно, отдел спортивных. Давайте к делам музыкальным вернемся. У нас песни любимые на русском радио, и мы ими больны. И каждая композиция пилась в твое сердце, дорогой слушатель. И так будет делать и дальше. Меня зовут Илья Крылов. Тоже в сердечки ваши стучусь. Всем большой привет. До 7 утра по Москве. Мы рядом.

0: песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Бис.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Такие приятные встречи, конечно, когда не ждал, не гадал, что перед твоими глазами появится родной человек, а он взял и пришел к тебе в гости без повода, и вот вы уже по душам разговариваете на кухне, чаи гоняете, вспоминаете все самое лучшее, что у вас было. Если такие посиделки у кого-то из вас происходят в данный момент, прекрасно, друзья, хорошо там время проведите, а русское вам подыграет. Я, Илья Крылов, поставлю скоро группу «Градусы», дуэт Артема Качера и Ирины Дубцовой. Послушаем песню Моны, ну а пока кто проголодался, сковородку на плиту и штук 5 яиц для вкусной глазуни или омлет с колбаской и перчиком черненьким. Ну, кто как любит.

0: Реклама на русском.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Да, любовь штука такая. Но когда ты окончательно в себе разобрался, в своих прежних отношениях, можно и новые попробовать построить. А почему бы и нет? А всему остальному просто тихо и мирно сказать: отпускаю.

Плюс 19 прямо сейчас в Москве. Днем сегодня воздух прогреется до 24 градусов. Будет облачно с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь. В четверг в столице плюс 19, без осадков. В пятницу в Москве вообще хорошая погода. Ясно. И плюс 22 градуса.

Обычно как у нас бывает? Ко дню рождения готовишься, все покупаешь, дом украшаешь, гостей приглашаешь. Вот когда этот день наступает, начинается. То этого не хватает, то об этом позабыли. А то и дело, кто-то из гостей начинает звонить и говорить: «Извини, очень важные дела, проблемы, но никак не могу к тебе приехать и тебя лично поздравить». Главное не расстраиваться. Ну, может быть, действительно, это не отговорка какая-то там, а что-то у человека произошло. Не обижаться. Кто хотел, смог приехать, тот приехал и с тобой твой личный праздник отмечает. У кого сегодня 15 июля день рождения, мы, Русское радио, вас поздравляем, а через час сделаем это еще и в столе заказов. Ну, а пока море музыки, она льется из ваших динамиков, а вот и знак Водолея ставлю, песню группы «Винтаж», и передаю вам большой летний привет. Ну, а зовут меня Илья Крылов.

Подруги Наталья Подольская и Регина Тодоренко вчера лично побывали у нас в гостях на Русском радио. Да, приходили в вечернее шоу, рассказывали много интересного про совместную песню «Подруга». Как появилась идея? Как записывали трек? Кто из вас пропустил эфир? Залетайте прямо сейчас во все официальные соцсети Русского радио и ищите там видеокадры той прекрасной встречи. Было классно, весело, собственно, как и драйв в песне девчонок. Как говорится, все получится, когда душа лежит и все в твоих руках.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Час 38 в ночной Москве. Если вам не спится, давайте вместе не спать и приветы кому-нибудь передавать. А дальше на восток нашей страны. Там вообще уже во многих городах утро. Приятно будет

0: утра пораньше ехать на работу с приветом от близкого человека. Пишите в стол заказов. Вот вам наш номер 8-916-003-105-7 и оставляйте сообщение в Макс-канале Русского, ВКонтакте и Одноклассниках. Скоро будем общаться.
1: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Снова просидим до ночи. Ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В Москве 2 часа, в Красноярске 6, в Петропавловске-Камчатском 11.00. Так что одной половине страны доброй ночи, другой прекрасного утра. Давайте поздравлять и передавать приветы в программе «Стол заказов», которую на русском радио проведу я, Крылов Илья. Написать нам можно прямо сейчас в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» или на номер 8-916-003-105.7. Работают все русскородийные мессенджеры. Илья, привет! Хорошего дня! Спасибо за эфир. Всегда, пожалуйста, пишу вам из Уссурийска. Доброе утро, уважаемые слушатели. Пусть это утро среды будет для вас ярким и радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. В любую погоду желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Сезон грибов открыт. Приморье, пора в лес. Своим пациентам желаю удачи, написала Людмила из Уссурийска. Люда, Уссурийск вам полетел из Москвы. Привет. Доброй ночи. Мы хотим передать привет всей нашей дружной компании. Всем, кто не спит, слушает русское радио. От Светланы, Полины и Андрея это было. Рыжая появилась. Это такая подпись. Привет всем работающим в ночь. Мы с вами. Завод Тубикс. Держитесь. Люди, скоро утро. И Екатерина передает свой привет подруге Еве.
0: Стол заказов русского радио.

Это «Стол заказов» на Русском радио. Пишите на 8-916-003-105-7 и заглядывайте во все наши соцсети. Спокойной ночи, мужу Димуле. Ангел, я люблю тебя, любого, Богом послан ты. Я мечтаю днем и ночью не забыть, что было с нами. Обожаю, все только для тебя, всегда твоя котенок. Дальше привет из Калининграда летит девочке Людмиле, которая приехала в гости из Германии. Сидим с девчонками, слушаем вас, Татьяна, Людмила, Анастасия, вам привет. Доброй ночи, любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, нас с годовщиной свадьбы. 17 лет мы вместе. Я, Крылов Илья, конечно же, вас, ребята, поздравляю. Но только я не понимаю, вы не подписались, кого именно мне поздравить нужно. Но, видимо, пара догадалась, что поздравление было в их честь.

0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Так, продолжаем дальше общаться в столе заказов на Русском. Доброго эфира, Илья, и любимое радио. Здрасте. Большой привет лучшим коллегам Анне, Наташе. Всем доброго, позитивного дня, отличного настроения. Это была Светлана из Забайкалья. Марина продолжает. Передайте привет в город Приволжск моей подруге Ларисе. Здоровья, удачи, всего самого наилучшего. Отправлено. На связи с нами пекарня Поварёшки, ложки-поварёшки. Доброй ночи вам из Мичуринска. Попросите, пожалуйста, Оксану поторопиться. Пусть побыстрее дожаривает свои беляши. Такси подешевело, пора домой, хватит работать. Вот это правильно. Заканчивайте работу, беляши на тарелку и нам на Русское радио присылайте, а сами домой поезжайте. Ох, прям беляшами запахло, честное слово. Доброй ночи, Илья, самое лучшее радио. Большой привет вам из Красноярска. Вы всегда заряжаете на день своим позитивом. Хочу всем пожелать хорошего дня, а кому-то, как и вам, доброй ночи. А также отвести, как и всегда, вы ведете эфир на позитиве. Анатолий, спасибо большое, очень приятно, честно. Так, дальше. Илья, легкого эфира вам. Спасибо. Большой привет неспящим, родным, близким, племяннице Ксении. Желаю успешно сдать вступительные экзамены, поступить в тот институт, куда она хочет. Ксюша, ты большая молодец. Умница, у тебя все получится. Желаю тебе от души успеха. С любовью, Татьяна Балашиха. Илья, спасибо большое. Татьяна, пожалуйста, обращайтесь.
0: Стол заказов на Русском радио.

Москве действительно ночь, но ночь не везде. Сейчас где-то и утро, вот, например, в Уссурийске, оттуда пишет нам девушка. Доброе дождливое утро от Анастасии из Уссурийска. Всем желаю прекрасного начала середины трудовой недели. Сегодня отмечается День русской лени. Давайте немного отдохнем, пишет Настя, и с новыми силами примемся за свои любимые дела. Всем хорошего настроения. Если Анастасии нужно полениться,

Ну и девчонки сейчас вас, Алена, тоже обнимают. Илья, доброй ночи, здравствуйте. Можно передать привет подстанции скорой помощи города Химки? Да, конечно, можно. Легкой ночи, правда, редко так бывает, написано здесь. Осталось до 8 утра продержаться и домой. И особенный привет бригаде 105 от Вадима. Вам до 8 утра продержаться, мне до 7 утра по Москве продержаться. Ну, ребята, продержимся, кто сейчас на работе. Ночь она такая, слушайте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Скорее, пишите в стол заказов на 8-916-003-105-7. Также работают Макс, Контакты, Одноклассники Русского радио, микрофона Илья Крылов. Поехали дальше. Привет из Белоруссии. Всем прекрасного настроения от Аллы Сергеевны. Дальше Дарья пишет. Очень хочу передать привет своему мужу в госпиталь. Город Пермь. Руслан, ты лучший. Ты мое сокровище, мое солнце, самое яркое на свете. Руслан, поправляйтесь. Все будет хорошо. С вами Русское радио. Доброй ночи, русская. Большой привет мужу Дмитрию. Я тебя очень сильно люблю. Очень скучала эти два месяца. Мой моряк, написала Зинаида. Доброй ночи, русское радио. Пишу вам из города Белгорода. Хочу передать огромный привет лучшему другу, прекрасному человеку, куму любимому Андрею Алексеевичу Романенко из поселка Красная Яруга Белгородской области. Хочу поздравить его с днем рождения. Андрей, с днем рождения тебе. Желаю крепкого здоровья, отличного настроения. Андрей, ты лучший. Пусть у тебя все будет хорошо, а твои родные и близкие будут здоровы, счастливы и любимы. Твоей семье привет и поздравления с днем рождения. Скучаю очень без вас. Людмила Хахалева, город Белгород. Благодарю вас, Русское радио, за приветы и поздравления. Людмила, и мы вас благодарим, что написали. Как-нибудь еще обращайтесь.

0: просто так. С любовью и никак иначе. Пишите вы всегда на Русское радио в стол заказов. Доброй ночи, Илья. Доброй. У меня нет повода написать, но знаете, я с вами. Черкнула Елена из Екатеринбурга. Лена, ну как нет повода написать? Есть музыкальный магнит Русского радио. Он притягивает к нам ваше сердце. Ведь прав же я? Прав. Доброй ночи из Майкопа. Всем хорошего настроения и всего наилучшего. Мужу Дмитрию Чечерину пламенный привет. Я его безумно люблю, обожаю. А всей пекарне поселка Краснооктябрьского продуктивной рабочей ночи. Юленька из Майкопа. Куда же без нас, написала Юля. Юль, без вас никуда. Это точно, это факт. Доброй ночи, Русское радио. Хочу пожелать всем проводникам поезда номер 122 хорошего настроения, удачи в дороге. Это нелегкая работа. Нашим коллегам привет, которые везут пассажиров на отдых из Питера в Новороссийск. От коллеги Александра было это послание.
1: Стол заказов Русского радио.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.
3: Опять

меланхолия не накрывала. Для этого мы русское радио и звучим во всех колонках страны и мира. И стол заказов тут как тут. Настроение поднимает. В студии я, Крылов Илья, и Штаты нас слушают. Да, вот сообщение прилетело оттуда. Доброй ночи, Москва, москвичи. Привет из Атланты, Джорджия. Любви, конфеты, поцелуев. Пусть все мечты сбудутся. А счастье прилетит к вам в виде золотой птицы и станет стимулом всего самого красивого и яркого. С любовью, Евгений Томпсон. Спасибо, Евгений. Америка, все наши русские ребята, большой привет.

0: Радио «Большой летний» привет вам из Забайкалья. За окном середина лета, у нас бесконечно льет дождь, а хочется солнышка и тепла, тем более отпуск уже не за горами. Большой привет. Кто меня узнал, желаю отличного настроения, побольше позитива, несмотря ни на что, написала Алена Макарова. Дождь, Алена, пройдет, солнце выглянет, все будет хорошо, ведь рядом мы, русское радио, по-другому быть не может. Доброй ночи, русская, меня зовут Виктория, пишу вам из Новосибирска. Хотела бы передать привет любимому супругу Алексею, деткам Семену, Тимофею. Очень сильно их люблю и ценю, своих роднулечек. Всем привет, хорошего дня. Дальше Кирилл продолжает. Слушаем вас на кухне японского ресторанчика в Канаде. Местное время 7:30 вечера. Передаю привет всем неспящим по ту сторону океана и желаю радости, долголетия и мира. Канада, японский ресторанчик. Кирилл, привет!
1: Стол заказов на русском радио.

И есть у нас такая королева красоты, Алена Чалукян, Краснодар. Артур ее обожает, пишет. Самая яркая, мудрая, любимое русское радио, передайте Алене привет. Сделано, Артур. Елена Зубкова продолжает. Всем доброй ночи. Едем в столицу из Воронежа. Слушаем русское радио в пути. Передайте, пожалуйста, моим мальчикам привет. Бодрого настроения им. За рулем ночью очень тяжело ехать. Дорога предстоит дальняя. А вы уж, пожалуйста, ставьте музыку бодрую, чтобы в дороге не хотелось спать. Лена, ну мы и так бодрим вас как можем. Ну, я, Крылов Илья, голосом, артисты песнями, все своими делами занимаются, никто не отлынивает, честное слово. Дальше большой привет вам с Дальнего Востока, из Приморского края, маленького города Находка. Передайте привет любимой женщине Викуле, я ее очень сильно люблю, написал Павел.

0: Спасибо большое, друзья, что принимали участие в «Столе заказов» на Русском радио. Минутка за минуткой, вот уже 2:50. Все, «Стол заказов» завершился. Следующий выпуск в 14:00 по Москве. Не пропустите.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Плакать не надо, надо улыбаться, я бы даже сказал, беззастенчиво смеяться всем проблемам в лицо. А звезды пусть падают в наши ладони, и мы загадываем желания, они все сбудутся, и все будет хорошо. Илья Крылов у микрофона, здесь летнее русское радио, мы, команда радиостанции, дарим вам хорошее настроение, ну а песни, насколько у нас лучше, вы без меня прекрасно знаете. Давайте слушать дальше Анну Семенович, Владимира Преснюка и группу Артик и Асти. Покачаемся на качелях их композиции, которая так и называется «Качели».